0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер при грозах порывистый, во многих районах сильный порывистый. Днем в Гродно и Витебске плюс 20-22, в Минске плюс 21-23, в Могилеве и Бресте 22-24 тепла, в Гомеле плюс 25-27. Оставайся с Радиус FM. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер при грозах порывистый, во многих районах сильный порывистый. Днем в Гродно и Витебске плюс 20-22, в Минске плюс 21-23, в Могилеве и Бресте 22-24 тепла, в Гомеле плюс 25-27. Оставайся с Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер при грозах порывистый, во многих районах сильный порывистый. Днем в Гродно и Витебске плюс 20-22, в Минске плюс 21-23, в Могилеве и Бресте 22-24 тепла, в Гомеле плюс 25-27. Оставайся с «Радиус ФМ». Впереди только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и включайся в розыгрыш аэрогриля. Слушай фрагменты песен, ставь оценки, заверши тест и получи шанс на победу. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер при грозах порывистый, во многих районах сильный порывистый. Днем в Гродно и Витебске плюс 20-22, в Минске плюс 21-23, в Могилеве и Бресте 22-24 тепла, в Гомеле плюс 25-27. Оставайся с «Радиус ФМ». Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии.
2: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
3: Тройку лидеров нашего чарта в прошлый раз замыкал Тедди Свим с треком «Мистер Новитал». BTS, красавчики, забрали второе место с треком «Swim». Ну а золото нашей рейтинговой таблицы досталось Tame Impala и Дженни с треком «Дракула». Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
2: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
2: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу об изменении полетов самолетов и как командам эффективнее решать проблемы. Накануне наш президент провел встречу с лидером Коммунистической партии России Геннадием Зюгановым. Обсуждался целый спектр тем – от машиностроения до образования. Кроме того, Геннадий Зюганов вручил Александру Лукашенко Ленинскую премию ЦК КПРФ за вклад в укрепление союзного государства, сохранение исторического наследия и утверждение многополярного мира. Как отметил глава Компартии, белорусский опыт востребован во многих странах. Многодетные семьи уже получают единовременную выплату к школе. Она положена семьям с тремя и более детьми до 18 лет, независимо от дохода. Размер 30% бюджета прожиточного минимума, а это более 159 рублей на каждого школьника. Для оформления нужно обратиться в учреждение образования. Также малообеспеченные семьи могут получить адресную помощь в территориальных центрах соцобслуживания. Авиакомпания «Белавия» объявила о вынужденных изменениях в графике полетов. Тому виной ограничения на использование воздушного пространства России. Самолеты облетают закрытые зоны, на некоторых маршрутах требуются технические посадки для дозаправки. Это влечет за собой задержки и корректировки расписания. Пассажирам рекомендуют проверять статус рейсов на сайте авиакомпании или в самом аэропорте. Поколение Нини. Так называют неработающую британскую молодежь. К слову, таких там более миллиона человек. Это примерно каждый восьмой молодой британец. Экономические потери оцениваются в 125 миллиардов фунтов в год. А причины такого тренда – сокращение молодежных служб, рост цен, дорогая аренда и конкуренция с ИИ. Одна голова хорошо, а две лучше. Аргентинские ученые провели 3 эксперимента с 900 добровольцами. Выяснилось, что группы, которые разбивали вопросы на мелкие части и обсуждали их вместе, давали более точные ответы, чем те, кто просто обменивался догадками. Простое объединение мнений не работает. Важнее структурировать задачу и собирать наработки в общий ответ. Результаты помогут командам эффективнее решать проблемы. И последнее. Добавь топовую музыку в свой дом, просто скажи «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. И это все новости. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер при грозах порывистый, во многих районах сильно порывистый. В Гродно и Витебске 20-22 со знаком «плюс», в Минске 21-23. В Могилеве и Бресте 22-24 со знаком «плюс», а в Гомеле 25-27. В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Медведь решил разнять дерущихся. Бобров в российском заповеднике еще умудрился попасть на видео.
2: Хорошо. Ничего
3: удивительного, а пока.
1: Да, ну, в общем, все так и происходило. Медведь стоял на берегу водоема. Увидел, как дерутся бобры. Он подумал, ну, бобры, что вы творите? И пошел, ну, то ли, может, он на них охотиться пошел, да? Может быть, не знаем, что он хотел, но по факту он действительно... подлез к ним и просто взял их и разнял. Знаете, как такой твой товарищ мускулистый, когда твои друзья поменьше начинают...
3: Который трезвый и за рулем.
1: Да.
3: Вот этот парень.
1: Да.
3: А из-за чего могли поругаться бобры? Да, меня вот в понедельник утром беспокоит именно этот вопрос. Мне кажется, в копилке вопросов, которые мешают уснуть, появился новый вопрос. Вот это пингвин, если колени, да, колобок черпает землю или не черпает. И вот из-за чего могли поругаться бобры? У кого длиннее хвост, правильно?
2: Для нас пока что этот вопрос останется...
3: Дерево. Из-за дерева могли поругаться, правильно?
2: Да, кстати.
3: Из-за мема сидим с бобром за столом.
2: Может, и он такой, ты бобер, нет, ты бобер. Вот, понимаешь, да. Вот это вот.
0: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Вчера с другом договаривались встретиться, погулять немного, пообщаться вечером. И он такой что-то утром мне еще, знаешь, пишет: дела навалились на работе. Буду сидеть, короче, дома. Ну, он дистанционно работает. Буду сидеть дома, ну, там надо будет за кому. Короче, не получится. Ну, давай в другой раз. Говорит, ну, ладно, в другой раз, так в другой раз. Время все равно уже было запланировано для того, чтобы гулять. Думаю, ну, посижу сам, в комп поиграю. Захожу в Steam, он онлайн.
2: Миленько.
1: Лапочка
2: человек.
1: Такая, да. Ну, видимо, распродажи купил новую игру. Вот как бы зачем говорить прямо, да? Нужно придумывать какие-то отмазки. Вот не люблю.
3: На самом деле, с нелепыми отмазками вопрос очень стоит серьезный, потому что мы движемся вперед, да. Прогресс не стоит на месте, и отмазки — это просто наше все.
1: Причем одно дело, когда их придумывает человек, понятно, они с какой-то изюминкой и прочее, а этот вот мой товарищ, такое ощущение, что обратился к ИИ за помощью.
3: А давай и мы обратимся. Давай.
4: Люди готовы придумать любую отмазку, лишь бы никуда не идти. Потому что отменить планы иногда приятнее, чем сами планы. Самая популярная причина – что-то голова болит. Удивительная болезнь. Появляется ровно за час до встречи и проходит, как только все расходится. Есть еще. Я сегодня не в ресурсе. Красивый и современный способ сказать «мне лень надевать штаны». Отдельный уровень – бытовые отмазки. Не могу, стиралка работает. Как будто человек лично держит ее за барабан, чтобы не убежала. Некоторые придумывают настолько сложные истории, что проще было прийти. Сначала сломался лифт, потом сосед попросил помочь, потом кот нервничал. Голливуд уже заинтересовался сценарием. Самое смешное, многие отменяют встречу, чтобы остаться дома и ничего не делать, и получают от этого больше удовольствия, чем от любого мероприятия. Потому что взрослая жизнь — это когда свободный вечер внезапно становится событием, которое очень не хочется пропустить.
2: А знаете, такая странность есть, когда вот просто дома сидишь — это не то, а вот когда ты договорился с кем-то встретиться, а потом свалил как бы с этой встречи, такой кайф.
1: Приятно.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
5: Список в школу впечатляет. Вся зарплата улетает. Что же делать? Как нам быть? Ведь на все должно хватить.
6: Кредит «Наличная» от банка «Добробыт» – простое решение важных вопросов. Без справок и поручителей. Решение по заявке в течение часа. Теперь на все хватит для первоклассников и опытных школьников. Подробнее по телефону 532-3 единицы и на сайте bankdobrobyt.by.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Да, фермер из Индии решил вырастить манго эксклюзивного сорта. Сорт называется Миядзаки.
2: И вот когда ты слышишь фермер из Индии, понимаешь, уже будет что-то вот, ну, что-то интересное.
1: Либо крашеные фрукты будут, либо антисанитария. Да. Это очень классно. Но тут, кстати, все нормально, на удивление. Это такие редкие плоды, которые обладают необычайной сладостью. Но они стали для главного героя нашей истории головной болью. Потому что как только дерево после многолетних усилий наконец-то порадовало урожаем, фермер стал опасаться, что манго просто украдут с веток. Он решил даже спать рядом со своим деревом, чтобы охранять свою маленькую прелесть. Но вот теперь вопрос терзает нашего героя. Вот выращу я эти супер-пупер плоды. А куда же я их буду продавать? Потому что они, во-первых, требуют специальной обработки, во-вторых, упаковки специальной и бережной транспортировки. А покупателем обычно являются какие-то торговцы фруктами премиум-класса, роскошные рестораны, отели, ну или просто коллекционеры.
2: Не короче, было у мамы горя, купила мама порося.
3: Сам поел, да, и все.
2: Я правильно понимаю, что он вначале вырастил какие-то редчайшие сорт манго, то есть заморочился.
1: Несколько лет,
2: вот это все там ковырял. У него, о чудо, случилось, но он не подумал, куда это будет реализовывать и как он с этим будет делать. Это, знаешь, это примерно как люди, которые заливают стяжку пола от единственного выхода из комнаты. Да. И когда доходят до противоположной стены, понимают, что все, там либо окно, шестой этаж, как бы катапульта, либо по стяжке выходи наружу. Вот и это. Такой
3: как
2: же.
3: Крылатая фраза: у нас есть план, да. И мы его придерживаемся.
0: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ.

0: Привет, я Полина Тарасевич. На часах 7:34 и самое время узнать, как обстоят дела на дорогах. По данным Яндекс.Кар, на дорогах столицы в целом свободно, пробки всего 2 балла. Небольшое затруднение по проспекту газеты «Звезда» от улицы Белецкого до Алибега во время проезда 6 минут, а также по улице Ванеева от реки Свислыч до проспекта Рокоссовского время проезда 5 минут. Хорошей дороги и легкого пути. Расскажу еще о погоде.
1: Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер при грозах порывистый, во многих районах сильный порывистый. В Гродно и Витебске 20-22, со знаком плюс, в Минске 21-23. В Могилеве и Бресте 22-24 со знаком плюс, а в Гомеле 25-27. В студии работала Полина Тарасевич, далее на Радиус FM только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: А все очень и очень просто. Если вам нужно, не знаю, там, для каких-то целей, девушка ваша у вас спрашивает, или вы, девушке, вам нужно там прогуглить ваши какие-то астрологические прогнозы.
2: Да-да-да.
1: Выручит вас один государственный орган. Эти сведения, то есть, да, точная дата рождения, есть в документах родильных домов и больниц. Но вот там они хранятся всего лишь 25 лет. А вот беспроигрышным вариантом является ЗАГС. Но здесь нюанс. Вы должны родиться в 1997 году и после, потому что именно с этого года в записях актов о рождении начали указывать время. Что вам нужно? Всего лишь паспорт. Берете паспорт и идете, спрашиваете все, что вам нужно. Ну, еще, например, вам нужно обратиться в ЗАГС, либо в ЗАГС по месту постоянной регистрации.
3: Я так понимаю, что мне остается уповать только на маму. 25-27 лет, как бы ни туда и ни сюда не попадаю. А вообще интересно, это натальные карты были настолько развиты уже в 97-м, что начали с этого года именно вот доподлинно до каждой минутки вот эту дату рождения сохранять. И вообще, есть ли мама, которая забыла? Или Паш, вот ты рассказывал, да, у тебя же бирочка эта есть?
4: Да, конечно, у мамы есть.
3: С пальчика эта вот штучка. У Юли, уверен, тоже, как бы, если позвонить,
1: написать. Да, но она уже выцвела, там ничего не видно.
3: Ну вот, так что...
4: Не, у меня на... Там чуть ли не на куске кожи татуировку набили, знаешь, она такая прям.
3: Так и ты ж богатырь был сразу, 2 метра 800 килограммов. Здоровый, румяный, розовый.
1: Идите в ЗАГС.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
6: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
5: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
7: Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 13 по 15 августа в Браславе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Оркестр Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Можно я начну? У меня коротенькая.
2: Давай.
1: Слово «не воробей» вылетит. Береги скворечник.
3: Хорошее. Давай я продолжу. Реакция француза на наш борщ. А зачем вы варите салат?
2: Не шарит просто.
3: Не шарит, да.
2: Ребят, если в колбасе обнаружено мясо, значит, на производстве произошел несчастный случай.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
4: Папа, заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает!
0: Светофор! Покупайте, переезжайте! Главный приз – квартира в Минске! А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля! Покупайте и выигрывайте с Евроопт! Рекламная игра удача в придачу тур 2018 с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europ.by. Городской телефон 388-76-76.
5: Реклама. Радиус FM.

0: Беларуси 8 часов утра.
1: Партнер начала часа Белбет Фест.
2: Белка промокод вам Белбет дает. Белка промокод до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
3: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
4: Всем привет! В студии Полина Тарасевич. В этом выпуске расскажу об опасных комарах в Беларуси и сколько шагов достаточно для здоровья. Решение проблемы с брошенными машинами. Александр Лукашенко подписал соответствующий указ. Теперь к неэксплуатируемому транспорту относят и неисправные тракторы, которые оставляют вне придомовых участков и стоянок. Получать информацию о бывших владельцах брошенной техники будут уполномоченные организации. Кроме того, сокращен срок подачи в суд заявления о признании транспорта бесхозным. Вместо 30 дней будет 10. Школьные базары под контролем белорусских профсоюзов. Инспекторы проверяют ассортимент, качество материалов и происхождение товаров. При выявлении дефицита, завышение цен или брака – мгновенная реакция. К слову, если вы сами заметили какие-то недостатки, то переходите на сайт Федерации профсоюзов и оставляйте замечания в разделе «Сообщите ситуации с ценами». В Беларуси обнаружен опасный комар. Он способен переносить тропическую малярию. Речь о дупляном комаре. Этот вид фиксировали несколько раз за последние 100 лет, преимущественно в Брестской и Гомельской областях, а также в Могилеве. Он размножается в дуплах деревьев, но личинки находили и в автомобильных покрышках с водой. Отмечу, в Беларуси ежегодно фиксируется около 10 случаев завозной малярии. Испания продолжает считать убытки от миграционного кризиса в городе Сеута. По данным торговой палаты, ущерб предпринимателям уже составил почти 18 миллионов евро. Эксперты предупреждают, к концу августа сумма может вырасти до 27 миллионов, если ситуация не изменится. В стране до сих пор остаются не менее 10 тысяч мигрантов. Для здоровья суставов достаточно от 6 до 10 тысяч шагов в день. Как говорят российские эксперты, ходить, например, по 25 тысяч шагов каждый день – экстремальная нагрузка, которая может привести к микротравмам. Медленная ходьба снижает ударную нагрузку, но при большой продолжительности перегружает связки. В целом, умеренная ходьба улучшает кровообращение и питание суставов, но ее нужно дополнять силовыми упражнениями и носить правильную обувь. И последнее. На Радиус FM новый музыкальный тест и новый приз. В этот раз на кону современный аэрогриль. Заходи на radiusfm.by, оценивай фрагменты песен и обязательно заверши тест до конца. Формируй эфир и лови удачу на radiusfm.by. И это все новости. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер при грозах порывистый, во многих районах сильно порывистый. В Гродно и Витебске 20-22 со знаком «плюс», в Минске 21-23. В Могилеве и Бресте 22-24 со знаком «плюс», а в Гомеле 25-27. В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Итак, что же произошло? Владелец фермы устал от того, что туристы постоянно парковались на его поле и отправлялись любоваться природными красотами. Ну, видимо, без разрешения.
2: Ну, разумеется. Да. Его земля.
1: Да, естественно. Что хочет, там и что и делает. После того, как мужчина обнаружил, что на поле для выпаса овец, то есть там пасутся овечки, стоят около 20 автомобилей. Ну, я считаю, это реально too much.
2: Ну, это кемп уже, знаешь, лагерь организовали. Да, кемп.
1: Он окатил их навозом из цистерны. Очень так щедренько.
3: А он хорош.
1: Да, под струю фекалий попали в том числе и люксовые машины Mercedes, Jaguar и BMW. Сразу же он стал героем в сети, однако заявил, что он гордости за поступок не испытывает. Просто признал, что наглые туристы просто достали его своим вонючим хамством.
2: Слушай, ну хотели настоящей фермерской жизни. Они же зачем там машины парковали? Понимаешь, ходили, фотографировались, аватарки обновляли в поле с овечками.
3: Получили
2: фермерскую жизнь. Единственное, мне кажется, можно было поступить как-то немножечко тоньше, чем вот, ну, навоз и все остальное, чтобы избежать наказания. Вряд ли ему, ну, простят такую выходку. Смотри, нужно было опрыскать машины, которые запаркованы были на его земле, какими-нибудь сильными феромонами. Феромонами, которые бы привлекали овец. Эффект был бы плюс-минус такой же, а в суд бы уже точно не подали. Ну, на кого? На овечек в суд подавать? Что они сделали с его, с их машинами то, после чего обычно нужно жениться? Понимаешь? Вот это, чтобы произошло. А когда еще овца, вот, из, так сказать, и ягуар?
3: Василий, вместе? Вы страшный человек.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Ребят, вот знаете, с приходом взрослой жизни я очень сильно начал говорить спасибо за вот эти вот праздники, в которые нам дают выходные, будние дни. Да. Это очень чудесная вещь, вот там, когда 2-3 дня получается такой мини-отпуск, да? Ну, кайф же все любят,
2: да? Да, да, да. Да.
1: Полностью согласен.
2: Если отрабатывать не надо потом.
1: Ну, это ладно уже.
2: Ну, тоже верно.
1: Но есть одно но. У меня за годы работы на радио выработалась привычка. У меня в телефоне ровно с 5 утра стоят будильники.
2: 932 штуки.
1: На каждый будний день.
2: Да.
1: И когда есть выходные, этот звук, ну, получается, все, у меня организм привык.
2: Да.
1: Делинь-делинь. Ты такой, о, все, надо на радио. Встаешь такой, а мне же не надо.
2: Да. А я вот, Пашка, наоборот, я очень люблю будильник в выходные. Я параноик в плане будильников. Я очень не люблю и боюсь опоздать, поэтому я ставлю будильники вручную. Ну,
1: это
2: вот,
1: с возрастом.
2: Да, это возрастное.
3: Каждый вечер?
2: Да-да-да. Ну, нет, ну, вроде того, у меня просто есть два будильника, я нажимаю включить, и все. И тогда я точно понимаю, что я его поставил. Я что-то
1: тебе хотел сказать. Вот эти, с часами, которые...
2: Да-да-да, которые делинь-делинь. А я просыпаюсь посреди, там, вот рано утром от будильника, я понимаю, мне никуда не надо. Я его выключаю. И с прекрасным настроением я досыпаю дальше. Поэтому я люблю, если иногда будильник зазвонит в выходной день.

0: тянется за кофе и понимает, все, праздник закончился. Или звон ложки о пустую тарелку, где 5 минут назад был последний кусок торта. Очень короткий звук, но столько разочарования в одной секунде. Самый взрослый звук – это когда на кассе карта говорит «недостаточно средств». В этот момент человек слышит не терминал, а финансовую критику своей жизни. А еще звук сообщения в рабочем чате вечером в пятницу. Ничего хорошего от этого уведомления не начинается, потому что люди реагируют не на звук, а на последствия. И иногда один маленький дзынь способен испортить настроение быстрее, чем целый понедельник.
1: Недостаточно средств. И вот этот дзынь — это не самый страшный дзынь. Самый страшный дзынь — это когда тебе хватило средств, но ты ничего не покупал. Твоя вторая половинка где-то в магазинах. И приходит дзынь, и вот ровно на последнее, что у тебя было, вот этот дзынь и случился.
2: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама. Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Каждое воскресенье в «Супер Лото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
4: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
5: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт. Фиксированная ставка 12,9% годовых на 13 месяцев. Пополнение вклада в первые 3 месяца и ежедневная капитализация позволят получать дополнительный доход. Подробности по телефону 5-222-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.
4: Наша

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Итак, 42 индийских жениха собрались на массовую свадьбу и остались без жен и без денег. Чтобы вы понимали, с мужчин, у которых были трудности с женитьбой, брали по 20 тысяч рупий.
2: Оно часто бывает, когда у тебя трудности с женщинами, приходится платить деньги.
1: Да, да. Наши деньги, примерно, может быть, 400 рублей.
2: Так.
1: И обещали, говорят, слушайте, мы вам невесточку среди воспитанниц сиротского приюта. Все будет хорошо, все нормально, всех вас поженим. Угу. Утром 42 мужчины в свадебных нарядах с родственниками, с подарками собрались на месте церемонии и обнаружили, что о приготовлении даже не планировались. Организатор и его жена уверяли, что, слушайте, невесты уже едут, все, чуть-чуть, подождите. Ну, до вечера девушки так и не появились. Ну, слушайте, все, обвинили в мошенничестве. Ну и, естественно, действительно было мошенничество. Это была преступная схема, в которой никто и не собирался никого женить и ничего. Сначала они говорили, что невесты скоро приедут, угу. Потом они просто перестали отвечать. Ну вот и стали с носом.
2: Слушай, я же так понимаю, что это, они бы увиделись впервые, но если бы все так случилось, все-таки на самом деле, то это были бы абсолютно незнакомки. Тут бывает, по полгода с человеком общаешься, не очень понимаешь, там подходит он тебе, да, не подходит. Хотя, с другой стороны, они же едят свою местную еду, там тоже никогда непонятно, чем закончится, но кушать нужно. С другой стороны, они получили относительно недорогой урок на будущее, потому что если бы все срослось, им бы нашли жен 400 рублями, они бы точно не отделались в будущем.
3: Факт.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Наше.

0: На часах 8:32, меня зовут Полина Тарасевич, и расскажу о пробках в столице. По данным Яндекс.Карт, движение на дорогах немного затруднено, пробки оценивают в 3 балла. Основные по Долгобродской улице от Ботанической до улицы Ванеева, время проезда 9 минут. А также по МКАДу от Ташкентской улицы до Магистральной, время проезда здесь 8 минут. О дорожной обстановке все, далее о погоде.
1: Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер при грозах порывистый, во многих районах сильно порывистый. В Гродно и Витебске 20-22 со знаком «плюс», в Минске 21-23. В Могилеве и Бресте 22-24 со знаком «плюс», а в Гомеле 25-27. В студии работала Полина Тарасевич. Далее на «Радиус FM» только топовая музыка.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты. Для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Как же кофеин влияет на наш организм? По-разному. Может быть вреден, может быть полезен. И из интересного, какие напитки его содержат. Во-первых, чтобы вы понимали, кофе может улучшить внимание, память, работоспособность. Но если мы переборщим, может нарушиться сон, усилится тревожность, и нервная система будет перегружена. Но давайте сначала о хорошем. Почему кофе на нас действует так классно? Дело в том, что основное действие связано с блокировкой аденозина. Это вещество, которое отвечает за чувство усталости и сонливости. Кофе его блокирует. Соответственно, это приятное свойство. А где же содержится кофеин? Не только в кофе. Его можно найти еще и в чае, там, шоколаде, естественно, газировках. Но это не очень полезно. Но и даже, кстати, в некоторых лекарствах. И кофеин остается одним из самых распространенных психоактивных веществ в мире. Ну и чтобы вы понимали, если вы переборщите, у вас будут очень серьезные эффекты. Раздражительность, учащенное сердцебиение, тремор и даже проблемы с концентрацией. А еще, кстати, если перепить кофе, у вас может буквально возникнуть симптомы тревожного расстройства. То есть у вас нет проблем, но у вас все будет, как будто у вас тревожное расстройство.
2: Проблем нет? Будут. Но то, понимаешь, тут надо не забывать, что кофеин ничем не отличается от любых других стимуляторов, в том числе и от алкоголя, после приема которого ты тоже кажешься веселей. Ты сразу чемпион мира по бальным танцам. Да, ты все умеешь. Ты петь умеешь, танцевать все умеешь. Но наступает тот самый злосчастный следующий день. В природе все в балансе, и ты платишь очень высокую цену. У кофе другая цена, примерно такая же, кстати, как у арбуза, если переборщить с кофе, приблизительно то же самое. Я помню, как-то тестю дал энергетик попробовать, чтобы он работал на моей даче более продуктивно. Так он, я наблюдал, как у него реально краснеют уши. Ему настолько не зашел энергетик, у него начали краснеть уши, щеки, он говорит, все, сегодня выходной.
3: Вот так. Слушайте, на самом деле хочется уже как-то прекратить эти все новые, как ты говоришь,
2: исследования,
3: да, про кофе. Давайте уже к чему-то придем.
2: Давайте.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
4: Меня зовут Виктор Степанович. Я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка Бай». ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
5: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
6: Сустрэнем 20 годов разом с великим княством Сула. Подробязности на парк Сулабай.
7: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
8: Все для школы в буквоежка. Собери ребенка в школу за 15 минут.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. The Orange.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Просто годный лайфхак. Если во время уборки представить, что ты заметаешь следы с места преступления, то становится чуточку веселее.
2: Такая интерактивность появляется у уборки. Хорошо, можно я тогда продолжу? У меня такая тоже интерактивность. Если Грузия и Армения объединятся, то новая страна будет называться Джорджо Армани.
1: Ой, хорошая шутка.
3: А у меня такая тоже на логику, да? Агронома Любу уволили с работы. Так сказать, ушла любовь, завяли помидоры.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
4: Ну что, список покупок в школе закончился?
5: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
4: И что делать?
6: Ехать в Белбланк!
4: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
7: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт.
8: Рекламная игра удачу в придачу тур 2018. С 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europe.by. Городской телефон 388-76-76.
9: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа.
10: Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами.
11: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
12: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
1: Привет, в студии Полина Тарасевич. Я расскажу, как восстанавливаются легкие после отказа от курения и действительно ли будут массово закрывать пункты выдачи Валприс. МВД предупреждает о фейковых штрафах с фишинговыми ссылками. Примером может стать недавняя ситуация. 19-летний минчанин перешел по ссылке из СМС якобы от МВД с требованием оплатить штраф. Сайт был подделкой. Вместо «бай» в домене стоял другой. Парень ввел данные карты, и мошенники списали около 400 рублей. Возбуждено уголовное дело. МВД напоминает, не переходите по ссылкам из СМС, заходите в ЕРИП только через официальное приложение или браузер, а также всегда проверяйте название сайтов. В Минске завершается подготовка к учебному году. За парты сядут 217 тысяч ребят, из них 18 тысяч первоклассников. Особое внимание уделяют детям из многодетных семей. Им положена единовременная мат-помощь. Из изменений нового школьного сезона ведут единый прием пищи из трех блюд. Отмечу, почти все учреждения уже получили паспорта готовности. Тайфун «Дельфин» обрушился на Восточный Китай. Скорость ветра достигала 151 км в час, после чего он ослаб до тропического шторма. В Шанхае и соседних провинциях сильные наводнения, улицы затоплены. В двух аэропортах отменены 943 рейса. Последствия шторма продолжают ликвидировать. Валберис опроверг информацию о массовом закрытии пунктов выдачи заказов. В компании заявили, что число ПВЗ за год выросло на 13%. Спрос на открытие новых точек удвоился. После атак на склады маршруты оптимизированы, заказы восстанавливаются. Руководство регулярно встречается с владельцами пунктов для поддержки. Легкие восстанавливаются после отказа от курения до 10 лет. Об этом говорят врачи-пульмонологи. Все происходит постепенно. Через несколько часов начинается очищение токсинов, через 12 часов уходит угарный газ. В течение 6-9 месяцев восстанавливаются реснички бронхов, улучшается дыхание. Через 3,5 года снижается воспаление и выработка слизи. Через 10 лет риск рака легких становится таким же, как у некурящих. О курсах валют Нацбанка: доллар США 2,96, 100 российских рублей 3,60, 10 китайских юаней 4,41. И последнее. Радиус FM всегда под рукой. Скажи: Алиса, включи Радиус FM, и топовые треки зазвучат мгновенно. Наслаждайся хитами на умной колонке, для этого даже не нужна подписка. И это все новости. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер при грозах порывистый, во многих районах сильно порывистый. В Гродно и Витебске 20-22 со знаком «плюс», в Минске 21-23. В Могилеве и Бресте 22-24 со знаком «плюс», а в Гомеле 25-27. В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Завхоз одной из гомельских больниц на протяжении нескольких лет, 10 даже, отправлял подчиненных на стройку и ремонт собственной дачи.
2: Молодец
1: какой. Да, при этом, работа в больнице почти не велась. То есть работники больницы, они там не работали, они все время дачку строили. Угу. Но зарплату они получали стандартные.
3: Может, в больнице просто все хорошо было?
2: Ничего не надо было.
1: Или все были настолько здоровы?
3: Тоже можно.
1: Вполне возможно. Коррупционную схему вскрыли сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями.
3: У которых нет такой дачи, видимо.
1: Да, видимо, нет. По результатам проверки выяснилось, что, естественно, должностное лицо скрывало отсутствие людей, постоянное отсутствие на рабочих местах. Он просто вносил в табель учета времени, естественно, ложные сведения, а что он будет носить? На даче появился забор за это время, согласно всем правилам. Естественно, им исправно начислялась государственная заработная плата. Хоть какой-то плюс.
3: То есть не за бесплатно работали, по сути, выполняли ту же функцию. Смотри, в больнице душно, в больнице пахнет медикаментами, в больнице можно заразиться от тех, кто там лежит, а на дачке
2: свежий.
3: Да, природушка. Люди и работали, получается, и оздоравливались. Я посмотрел, кстати, фотки этого дома, завхоза вот этой гомельской больницы. Мне кажется, там нужно провести еще одну проверку. Не столько касательно людей, которые отвлекались от основной работы, а сколько откуда деньги на материалы.
2: 10 лет, Вась, 10 лет.
3: Так за 10 лет они ж только строили. Они ж не материалы. Они ручками своими эти материалы собирали. А вот откуда это все? Это...
2: Вопросительные знаки имеют.
3: Да.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Когда рабочий день подходит к концу, включай автодрайв на Радиус ФМ.
1: На Радиус ФМ.
0: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с автодрайв.
1: Автодрайв.
0: На Радиус ФМ. Радиус ФМ.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Вчера с дочкой катались на дачу, там нужно было помочь, потом возвращались обратно в Минск. Знаешь, я уже машину во дворе припарковал, все, и вот у меня есть ритуал, абсолютно идиотский, я не знаю, зачем я его делаю. Каждый раз, независимо от того, открывал я окна, не открывал я окна, каждый из вот этих вот тумблеров открывания окна, знаешь, дожать. Ну, как будто там маленькая щелка могла во время движения образоваться. И дочка меня спрашивает, зачем ты это делаешь?

0: Он настолько успешно, что иногда спор выигрывается еще до его начала. Все подходят к окну, когда слышат на улице сирену или какой-то шум. Не потому что надо. Просто внутренний диспетчер требует проверить, что происходит. Есть еще привычка читать состав шампуня или освежителя воздуха в туалете. В обычной жизни эта информация никому не нужна. Но в тот момент человек внезапно становится исследователем. Практически все нажимают кнопку лифта несколько раз. Хотя прекрасно знают, что быстрее он не приедет. Но палец такой. А вдруг это турборежим? Отдельный уровень – махнуть рукой человеку, который машет не тебе. После этого приходится доигрывать сцену до конца, как профессиональному актеру. Самое смешное – все делают вид, что никогда такого не было. Хотя человечество держится именно на этих маленьких странностях. Потому что человек – существо разумное. Но только до того момента, пока не начинает искать телефон, который все это время держит в руке.
1: Слушайте, а вот тот момент, когда, если ты с кем-то поссорился, ну, с незнакомым человеком, и ты потом приходишь домой и продумываешь тысячи и один грандиозный ответ.
2: Вот так ему
3: это ответил. Называется лестничный эффект или лестничный синдром. Типа, когда ты спускаешься по лестнице, тебе приходит то, что нужно было сказать обидчику там выше.
4: Да. Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Смертикамед. Смертикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания, нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Кус лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медонопласт.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
2: Новый день.
3: Новые нагрузки.
2: Новые силы. Мельдони ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдони ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО Лекфарм Беларусь.
5: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
6: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семён. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
7: Реклама.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Необычные домики появились в 60 километрах от столицы.
2: Угу. Так.
1: Дома полностью зеркальные. Ой. И при первом взгляде они как бы полностью растворяются в природном пейзаже.
3: Это как вот эти вот зеркала, которые у фокусников, да, которые скрывают,
1: да,
3: там.
1: Да, типа того, да. Проект реализовали белорусы, семейная пара родом из Осиповича. Угу. Что же делает дома невидимками? Ну, естественно, во-первых, лес, а во-вторых, зеркала. То есть зеркала отражают лес.
3: Лес
1: и
3: отражает зеркала.
1: Лес отражает зеркала, все в балансе.
3: Очень хорошо.
1: Идея действительно крайне необычная. Дома каркасные, остекление панорамное, то есть они действительно невидимые и нетипичные, потому что формулы для них строители выводили специально. Все это заняло около года.
3: Очень
1: чтобы
3: хорошо.
1: Вы понимали, так как домики в лесу, то есть вы туда заходите, они очень красивые, такие стильные, прям вот из Pinterest, и вы видите природу, те, кто на природе, не видят вас. Стеклянные, как бы все комнаты, да? Поэтому из душа можно заблюдать за белочками и прочей местной фауной и флорой.
4: Но за тобой никто же не наблюдает. Тут,
1: да, то есть гостя, хозяева дома говорят, вам не нужно опасаться, что вы будете видны. Приватность обеспечена.
3: Конечно. Тем более, что ни одна белка еще никому не рассказала о том, что она видела тебя голым. Правильно? Правильно.
1: Да.
3: А во-вторых, надо не забывать, что если ты можешь наблюдать за белкой, то белка, ну, скорее всего, тоже может наблюдать за тобой. А когда за тобой наблюдает белка, ну, это плохо.
1: Да и белка-то бывает разная.
3: Белка бывает разная. Одинаково плохо. Причем существует эта белка на самом деле или не существует, как ДМБ и суслик. Видишь,
4: ребята,
3: суслика?
4: Я прошу прощения, да. А эта белка сейчас с нами в этой
3: студии? Эта белка сейчас, ее видишь только ты. Мы просто на даче поставили большие в пол окна и дверь, ну, такую стеклянную, прозрачную. И я тебе хочу сказать, что если раньше я в гостиную выходил попить воды в трусах, я уже сейчас этого не делаю. Вдруг там белка.
4: Я иду без трусов.
3: Да.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM наше.

0: пробки.
1: Доброе утро. На часах 9:32. Я Полина Тарасевич. И сейчас информация о пробках в Минске. По данным Яндекс.Карт, на дорогах столицы местами затруднения пробки оцениваются в 3 балла. Если конкретнее, то крупнейшее затруднение по МКАДу от Ташкентской улицы до магистральной, время проезда 8 минут. А также по улице Козлова и проспекту Машерова от улицы Золотая Горка до Даумана, время проезда здесь 7 минут. Такова дорожная обстановка. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер при грозах порывистый, во многих районах сильно порывистый. В Гродно и Витебске 20-22 со знаком плюс, в Минске 21-23. В Могилеве и Бресте 22-24 со знаком плюс, а в Гомеле 25-27. В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Возбудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Диетологи говорят нам, допустимая норма сливочного масла в день – это 20-25 грамм, не больше.
2: Это мало.
1: В сутки.
2: Да? Ну, мало.
3: Маленький кусочек.
2: Да.
1: По словам диетологам, предпочтение лучше отдавать продукту с определенной жирностью – 82,5%. Такое количество масла можно смело добавлять в кашу или, например, съесть с парочкой бутербродов. Ну, не так уж и мало парочек.
3: Я за хлеб с маслом, да?
1: Да.
4: Сахарочка сверху.
1: Ну, масло, на самом деле, полезное. Оно может быть полезной частью рациона, если им не злоупотреблять. Потому что в масле есть витамины А, Д, Е, К2, а также бета-каротин. Кроме того, входящие в состав масла жирные кислоты способны оказывать противовоспалительное действие на нашу пищеварительную систему.
2: Слушайте, я вот только сейчас понял, получается, что в детском лагере и в школе что-то знали уже до этих исследований эндокринологов, вот этих вот врачей-нутрициологов. Вы застали те времена, когда масло выдавалось такими, знаешь, кругляшками?
1: Шайбочками,
2: да. Вот они были, мне кажется, вот ровно этого размера, чтобы было ровно 25 грамм.
1: На язык положи.
2: Да-да, но только если ты гроссмейстер, понимаешь, по намазыванию масла тебе хватало вот этого вот кусочка для того, чтобы сделать себе какой-то нормальный бутер. Приблизительно так же, как и гречки, вот, которые тебе размазывали, так же тарелочка была видна рисунок.
3: А мне единственное, что понравилось, вот Юля говорит, оно содержит витамины А, Д, Е, К2. Как будто бы масло — это современный рэпер.
2: Очень хорошо.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
5: Меня зовут Сергей Михайлович. Я руководитель компании. Когда команда работает быстрее, быстрее движется и бизнес. Поэтому важно, чтобы сотрудники тратили время на выполнение задач, а не на поиск информации. С этим помогает ИИ-помощник «Нормативка Бай».
6: ИИ-помощник
7: «Нормативка Бай».
6: Быстро, четко, надежно.
8: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
9: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменный сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
0: Реклама. Радиус FM.
10: Нелюбимых человека, нелюбимые смотрят фильм.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: А настал тот возраст, когда выдумываешь невероятные отмазки, чтобы не пить с тем или иным знакомым.
2: База.
3: Надо обязательно встретиться. Хорошо. Так, у меня вот такая. Многих людей просто трясет от того, насколько я неумелый электрик.
2: Простите, но меня просто порвало.
3: Давай.
2: Китайцы нашли на Марсе новую форму жизни. И уже придумали из нее 10 блюд.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама. В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
4: В Трицыны.
0: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
4: В Трицыны.
0: А выгодные цены?
4: Вы уже знаете ответ.
0: Все для школы и творчества. В Трицыны.
5: Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 13 по 15 августа в Браславе. Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Реклама.
5: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радиус FM.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Ну пока что доброе утро. На часах 10, и вы только что успешно перешагнули через самый тяжелый рубеж недели. Понедельник позади, значит, что сегодня, ну, в принципе, логично, вторник, и знаешь, чем он хорош. По статистике, это самый незаметный день недели. Понедельник — это шок и адаптация. Среда — это маленькая пятница. Четверг — почти пятница. Пятница — это праздник, а вторник же — это тот самый тихий рабочий герой, когда ты наконец понимаешь, что делаешь, кофе начинает действовать как надо, а до выходных осталось, ну, практически всего ничего. И вот это всего ничего будет сопровождать тебя ближайшие полчаса. 10 топовых треков без рекламы и разговоров, которые быстренько сотрут всю усталость твоего лица и наполнят энергией. Послушаем с тобой Pink и ее зажигательный трек «Hate Me». До этого в твоей динамике ворвется команда Future X «This Kind of Love». Ну и раньше всех качающий ритмичный трек «Let Me Die» Джованни Ричи и Марка Дэна. Делай приемники погромче, заряжайся нашей энергией, лови позитивную волну. Потому что прямо сейчас мы с тобой узнаем самые актуальные новости, после чего продолжим наш музыкальный нон-стоп. Ты на волне, Радиус FM. А в Беларуси тем временем 10.00. Тем временем уверенной походкой в студию «Радиус FM» заходит Полина Тарасевич, чтобы поделиться с тобой актуальными новостями. Полина, привет.
2: Привет, Кирилл. Расскажу, почему зумеры уходят с работы и сколько стоит квадратный метр жилья в Минске.
3: Партнер начала часа – «Белбетфест».

0: и до 3 января 2029 года.
1: В радиусе новостей.
2: МЧС предупреждает о сильном ветре сегодня. Порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Из-за этого есть риск обрывов линий связи, электропередач, отключения света, повреждения слабых конструкций и падения деревьев. Будьте осторожны на улице, не паркуйтесь под деревьями и рекламными щитами. В июле средняя стоимость квадратного метра жилья в Минске достигла $2273. Для сравнения, это на 27% больше, чем год назад. Но за месяц цена выросла на 3%. Больше всего подорожали четырехкомнатные квартиры. Почти половина всех сделок пришлась на долю однушек. В целом спрос сохраняется. Лето продолжается, и желание покупаться у многих присутствует. Как говорят эксперты, в реках Беларуси температура воды от 14 до 25 градусов, а в озерах и водохранилищах до 24 градусов. Для купания достаточно 18-19 градусов. Но если же у вас есть какие-то проблемы с сердцем, то купаться стоит в воде теплее 22 градусов. Купайтесь на здоровье и учитывайте свое самочувствие. В Украине предлагают мобилизовать женщин без детей. На сайте Кабмина появилась соответствующая петиция. Автор ссылается на принцип равенства и необходимость справедливого распределения обязанностей. Петиция собрала 187 подписей за день. Зумеры уходят с работы, если не чувствуют признания. Одно из исследований показало, 50% сотрудников до 25 лет не чувствуют признания на работе. 40% никогда не получают похвалы. Зумеры готовы отказаться от высокой зарплаты ради компании с близкими ценностями. Эксперты советуют давать обратную связь раз в 1-2 недели, публично хвалить, а не только премиями. Зумеры уходят от руководителей, которые не умеют говорить. И последнее. Меняем твое музыкальное мнение на новый аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш тест. Слушай хиты, ставь оценки и, главное, нажми кнопку завершения в финале. Только полностью пройденный тест дает шанс на победу в розыгрыше. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. И это все новости о погоде далее. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер при грозах порывистый, во многих районах сильно порывистый. В Гродно и Витебске 20-22 со знаком плюс, в Минске 21-23. В Могилеве и Бресте 22-24 со знаком плюс, а в Гомеле 25-27. В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: первых же нотах этого синтезатора нога сама начала отбивать ритм, а перед глазами всплыли трое людей в очках, синхронно танцующих на улице. Этот трек в свое время застрял в голове у планеты так сильно, что даже если бы вы попытались его забыть, алгоритмы все равно нашли бы вас и заставили танцевать. Да, на Radius FM только что прозвучал супер трек The Weeknd, Blinding Lights, и название переводится как «Ослепляющие огни», история о ночном городе, безумной скорости и о том самом чувстве, когда без близкого человека вокруг лишь ослепляющий свет фар и полная темнота. И, кстати, про огни и тренды помните тот самый легендарный челлендж в ТикТоке, когда под эту песню танцевали абсолютно все, от школьников до семейных пар и до суровых пожарных бабушек. Песня превратилась в настоящий мировой вирус, установив рекорд по нахождению в топ-чартах. И раз уж речь про ослепляющий свет ночного города, держи классный жизненный совет, если прямо сейчас ты засиделся за работой и, в принципе, до темна это обычно делаешь и возвращаешься поздно ночью, а яркие огни фонарей и высоких вывесок утомляют глаза, переключай все свои гаджеты в ночной режим и сделай простую 3-секундную разминку для глаз. А еще лучше выключи монитор, включи Radius FM и дай своему мозгу, дай своим мыслям просто отдохнуть под хорошую музыку. А чтобы никакие сюрпризы погоды не ослепили тебя на улице города, давай узнаем, что приготовили нам синоптики на сегодня.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM. Волна топовой музыки. Radius FM о погоде.
0: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. В Гродно и Витебске днем 20-22 выше нуля. В Минске плюс 21, плюс 23. В Могилеве и Бресте обещают от 22 до 24 градусов. Ну а в Гомеле плюс 25, плюс 27.
1: Реклама.
2: Найти ответы не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Все для школы в буквоежка. Собери ребенка в школу за 15 минут.
1: Реклама. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.
4: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
4: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
4: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
4: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
4: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки.

0: Свежий трек на Радио СФМ.
1: Алекс Уоррен, Fever Dream.

0: 10:44, вы когда-нибудь вот просыпались с мыслью: так, стоп, это сейчас реально было или мне это просто приснилось? Бывает такое состояние, когда события дня накладываются на эмоции, а все вокруг кажется каким-то сюрреалистичным, ярким и абсолютно нереальным. На Радио FM только что прозвучал невероятно искренний эмоциональный хит от Алекса Уоррена, называется «Favorite Dream», и название песни переводится как «бредовый сон» или «лихорадочный сон». И Алекс поет о том самом состоянии, когда в твоей жизни происходит вот что-то настолько невероятное, прекрасное и сильное, что тебя не покидает страх. Вот-вот прозвенит будильник. Ты откроешь глаза, и вся эта сказка просто испарится. Ну, к сожалению, такое бывает. По понедельникам, по вторникам, особенно у кого-то, может, сегодня утром такое было. Но если тебе хочется на пару минут переключиться от рабочей рутины и тоже погрузиться в нечто увлекательное, у нас есть отличный рецепт. Это действительно не сон. Прямо сейчас заходи на наш официальный сайт radiosfm.by. Там тебя уже вовсю ждет свежий, классный музыкальный тест. Проверь свою эрудицию, угадай любимые хиты. Ответь на простые вопросы и забери отличный подарок от Radius FM. За прохождение теста от начала и до самого финиша мы разыгрываем крутой аэрогриль, поэтому не упусти возможность на radiusfm.by. Проходи тест, ну а прямо сейчас лови еще один сочный трек, который доведет этот час до идеального финала. Настраивайся на волну позитива, оставайся с нами через пару минут. Рита Ора, Don't Think Twice.
1: Реклама.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
3: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
4: Новичок.
3: В смысле?
4: Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
3: Почему ты раньше молчала?
5: Все для школы и творчества в 3 цены.
1: Реклама. Днем по будням на Радиус FM 10-10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: На часах 11, это значит, что у нас есть как минимум 3 официальных повода расплыться в широкой улыбке. Ну, во-первых, сегодня успешно преодолели первый час активного рабочего дня. Во-вторых, до обеда остался всего один шаг. Ну и в-третьих, прямо сейчас ты на любимой волне Радиус FM. Вообще, вторник день удивительный. Если в понедельник мы просто как-то пытаемся осознать свою реальность, то во вторник к нам возвращается способность логически мыслить и даже улыбаться коллегам без легкого нервного тика. Говорят, вторник создан для того, чтобы доказать, вчерашний день был всего лишь недоразумением, а сегодня мы готовы сворачивать горы и будем это делать с тобой под 10 топовых треков без рекламы и разговора, среди которых у нас сегодня Fastboy и Topic с треком Forget You. Так, послушаем ближайшие полчаса Overdrive от Offenbacha и Norman Jean Martin. Запущена, ну а раньше всех Crash Adams. Ребята, подарят тебе трек под названием New Heart. Заряжайся нашей энергией, делай приемники громче, лови главный ритм этого дня. Ну а перед тем, как мы ворвемся в наш музыкальный нон-стоп, узнаем с тобой самые актуальные новости. Беларуси 11, привет, ты на Радиус FM. Ну а все самое интересное по информации прямо сейчас тебе предоставит Полина Тарасевич. Полина, привет.
2: Привет, Кирилл. Расскажу, почему вчерашняя еда кажется вкуснее и где производят больше всего роботов в мире.
0: В радиусе новостей.
2: За минувшие сутки в милицию поступило более 400 сообщений о звонках мошенников. Большинство удалось предотвратить, но зарегистрировано 38 преступлений с использованием IT-технологий. Самый частый способ обмана – покупка товара в интернете, затем вишинг и хищение через соцсети. МВД напоминает, не верьте обещаниям легкого заработка и дешевых товаров. При подозрительном звонке сразу кладите трубку и звоните по номеру 102. В Беларуси стартует проект по цифровизации передвижной торговли на селе. В приложении «Автомагазин» появится информация о маршрутах, расписании и задержках автолавок. Государство сможет контролировать социальные стандарты в удаленных деревнях, а бизнес – оптимизировать маршруты. Сервис запустит к концу 2027 года. Первыми его опробуют в Гродненской области, затем распространят по всей стране. В Беларуси подвели итоги вступительные кампании. Первокурсниками стали почти 32 тысячи человек. Наиболее востребованы инженерно-технические специальности, они перспективны и нужны экономике. Спрос на технические кадры будет расти. Для осознанного выбора профессии проводятся дни открытых дверей, ярмарки, вакансии и профориентационные мероприятия. Китай производит 97% гуманоидных роботов в мире. Это данные за текущий год, в прошлом было 90%. Только компания Жиюань выпустила почти 40% всех роботов в мире. Более половины ключевых поставщиков деталей тоже находятся в Китае, что снижает стоимость сборки. Однако китайские роботы пока лучше двигаются по программе, чем выполняют реальную полезную работу. Объемы растут, но технологичность еще не на пике. Ученые выяснили, почему многие любят блюда на следующий день. В эксперименте 65 добровольцев пробовали лазанью, курицу в соусе и яблочный крамбл. Около 64% назвали вчерашнюю курицу вкуснее свежей. Но еда не становится лучше сама по себе. Просто сложное, влажное блюдо с соусами, жирами и специями успевают пропитаться за ночь. Это не универсальное правило, ведь вкусы у всех разные. И последнее. Топовая музыка для отличного настроения, а новый аэрогриль для идеального ужина. Чтобы выиграть этот подарок, заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и выбирай лучшие треки. Обязательно дойди до самого конца, чтобы стать участником розыгрыша. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. И это все новости. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер при грозах порывистый, во многих районах сильно порывистый. В Гродно и Витебске 20-22 со знаком «плюс», в Минске 21-23. В Могилеве и Бресте 22-24 со знаком «плюс», а в Гомеле 25-27. В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Да, 11:29, вот это я понимаю размах. Слушаешь трек Зары Ларсон «Lush Life», то есть «Роскошная жизнь», и думаешь, эх, умеют же люди жить на широкую ногу и ни в чем себе не отказывать. Правда, иногда стремление к красивой жизни принимает очень неожиданные формы. Вот песня как раз-таки о том, как кайфовать от каждого дня и брать от жизни максимум. Но вот одна 32-летняя жительница Японии поняла выражение «шопинг без границ» слишком буквально. Чтобы снять стресс, девушка за 2 года заказала в интернет-магазине фигурок и аниме-сувениров на безумные 27 миллионов долларов. Правда, платить за все это богатство она и не собиралась. Дама просто оформляла заказы, а потом отменяла их или отказывалась забирать на почте. Для этого она даже создала 238 фейковых аккаунтов. В итоге магазин потратил почти 50 тысяч долларов только на оплату возвратов неполученных посылок. Девушку в итоге арестовали, а на допросе она искренне призналась, что просто так снимала стресс после работы и ничего личного к магазину не имеет. Вот это я понимаю, виртуальный шопинг высшего уровня. Представляешь масштаб? Картина на 27 лямов баксов. Нам, конечно, смешно, но психологи предупреждают, антистресс-шопинг — эта штука, конечно, опасная. Если чувствуешь, что устал, не нужно создавать 200 аккаунтов и разорять службы доставки. Лучше включи хорошую музыку на любимой радиостанции. Это бесплатно, абсолютно законно и отлично снимает любой стресс. Ну а чтобы никакие сюрпризы погоды не испортили тебе настроение и не вогнали в лишний стресс, давай узнаем, что приготовили нам синоптики, после чего продолжим с топовой музыкой.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: И вот как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами будут грозы. В Гродно и Витебске днем 20-22 выше нуля, в Минске плюс 21, плюс 23. В Могилеве и Бресте днем обещают от 22 до 24 тепла, ну а в Гомеле плюс 25, плюс 27.
1: Реклама.
2: Ну что, список покупок в школе закончился?
3: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
4: И что делать?
5: Ехать в Белбланк!
2: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
6: Новый день.
7: Новые нагрузки.
6: Новые силы. Мельдони ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдони ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
8: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО Лекфарм Беларусь.
9: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимитный интернет, и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: красота, 11.44. И знаете, название этого трека говорит само за себя. Magnetic. Включаешь его, и твой палец будто сам намертво примагничивается к кнопке громкости, а ноги категорически отказываются просто спокойно стоять на месте. На Радио СФМ только что послушали The Bowser, песня о том самом безумном, почти физическом притяжении между двумя людьми, когда тебя тянет к человеку как мощнейшим магнитом, а все разумные доводы и тормоза просто как-то отключаются. И, кстати, о притяжениях. Если тебя точно так же притягивает качественным треком в нашем эфире, не держи это в себе. Напоминаю, уже в эту пятницу на Радио СФМ отгремит наш главный топ-чарт недели. Хочешь увидеть свои любимые треки на самых вершинах хит-парады? Тогда заходи прямо сейчас на официальный сайт radiosfm.by. Выбирай своих фаворитов, отдавай за них свои голоса. Кто знает, может, именно благодаря твоим голосам любимый хит ворвется в двадцатку лучших треков этой недели. Голосуй на radiosfm.by и лови до конца этого часа Serial с треком Stumbling In, а также авторскую программу Натальи Ленской, которая называется «Вселенские истории» и будет на волне топовой музыки.
1: Реклама. Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Эшменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Эшменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
3: Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 13 по 15 августа в Браславе. Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
1: Реклама. Окей. Как слушать радио с FM без радиоприемника?
4: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.
5: Радио с FM. Заряжающие треки. Радио с FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Вика, и однажды ей признался в чувствах хороший парень. Он был добрым, внимательным, искренним, но Вика не чувствовала того же. Поэтому честно сказала: «Прости, но отношений я не хочу». Парень расстроился, а вот дальше произошло неожиданное. Вместо облегчения Вика почувствовала вину. Она постоянно думала: «Может, я его обидела?» Хотя понимала, своих чувств она изменить не могла.
3: Не понимаю. Она же не обманула. Почему тогда чувство вины?
2: Потому что многим из нас с детства сложно разочаровывать других. Мы привыкаем, что быть хорошим человеком значит делать людей счастливыми. Не расстраивать их, оправдывать ожидания. И когда кто-то страдает из-за нашего решения, мозг легко делает вывод: если человеку больно, значит я виноват. Хотя это не одно и то же.
3: То есть чужая боль автоматически превращается в ее ответственность?
2: Да, но в отношениях есть важная разница между причинить боль и причинить вред. Если Вика обещала любовь и обманула, это одно. Но если она честно сказала о своих чувствах, она не сделала ничего плохого. Да, отказ может огорчить человека, но огорчение – естественная часть жизни.
3: Получается, иногда мы путаем доброту с обязанностью отвечать взаимностью.
2: Очень часто. На самом деле ни один человек не обязан любить другого в ответ только потому, что тот хороший. Иначе отношения строились бы не на чувствах, а на чувстве долга. А это редко делает людей счастливыми.
3: То есть согласиться из жалости – это не доброта.
2: Скорее наоборот. Психологи считают, что честный отказ обычно бережнее, чем отношения без искренних чувств. Потому что надежда на то, чего нет, ранит сильнее, чем правда. Поэтому признайте, чужие чувства важны, но вы не можете полностью за них отвечать. Не путайте отказ с жестокостью. Можно отказать мягко и уважительно. Помните, что разочарование не катастрофа. Люди умеют переживать отказ и двигаться дальше. И не требуйте от себя невозможного. Нельзя управлять тем, кого мы любим, а кого нет.
3: То есть быть хорошим человеком – это не значит всегда говорить «да».
2: Иногда самое честное и уважительное слово в отношениях – это «нет». И чувство вины после отказа часто говорит не о том, что вы поступили плохо, а о том, что вам не безразличны чужие чувства. Но заботиться о чувствах другого человека не значит жертвовать своей правдой.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки. The Ori.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Вот ты когда-нибудь замечал, какой хитрый этот вторник? Понедельник мы кое-как пережили, во вторник смотришь на часы ровно в 12, и мозг начинает судорожно подсчитывать. Это ж почти середина дня, а там середина недели, а там уже и пятница рукой подать. И, кстати, если тебе кажется, что стрелки часов сегодня движутся слишком медленно, лови проверенный метод, как визуально ускорить время до выходных. Первое. Перестань постоянно смотреть на календарь. Психологи доказали, если разбить оставшуюся часть недели на маленькие приятные отрезки, например, дожить до обеда, выпить вкусный кофе в 3 часа и дослушать крутой блок на любимой волне, то пятница наступит примерно в 3 раза быстрее. А чтобы время пролетело вообще незаметно, мы запускаем на Радиус FM фирменный музыкальный марафон. 10 топовых треков подряд, без рекламы, без разговоров. Послушаем Леди Гагу и ее «Абракадабру». До этого в твоей динамике ворвется «Some Really Hard Us» от Альмы. Покакетничаем и раньше всех зарядимся сочным саундом «All I Know» от Khalid Rudimental. А пока кайфуешь под лучшую музыку, не забывай заглядывать на наш сайт radiusfm.by. Там тебя ждет крутой музыкальный тест, где можно проверить интуицию и отлично провести время. Ну а прямо сейчас узнаем актуальные новости и перейдем к нашему музыкальному нон-стопу. Белорусы, полдень ты на Радиус FM. Влад Радюков готов поделиться актуальными новостями к этой минуте. Влад, привет, о чем расскажешь?
2: Привет, Кирилл. Я расскажу, в какой топ-10 вошла Беларусь и правда ли, что кофе по утрам нарушает работу желчного пузыря? Партнер начала часа – Белбет Фест.
3: Белка промокод вам Белбет дает. Белка промокод до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
4: Новички, ловите промокод «Белка» в «Белбет» до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
2: В Беларуси могут изменить порядок выплаты пособия по уходу за ребенком до 3 лет. Этот вопрос Александр Лукашенко обсудил на совещании с руководством Совета министров. Правительство также предложило изменить схему финансирования поставок минеральных удобрений сельхозорганизациям и рассмотреть объединение Минприроды с Госинспекцией охраны животного и растительного мира. Беларусь вошла в топ-10 стран по организованному турпотоку в Россию. За первое полугодие российские пограничники зафиксировали 7600 туристических поездок из Беларуси. Это 7-е место среди зарубежных направлений. При этом в Российском союзе туриндустрии считают, что реальное число белорусских туристов может быть значительно больше, потому что между двумя странами нет пограничного контроля. Рентгеновские сканеры для проверки ручной клади в Минском метро не опасны для пассажиров. В пресс-службе метрополитена пояснили, что досмотровые камеры имеют специальную радиационную защиту, а сами сканеры не содержат радиоактивных веществ. После проверки вещи не становятся радиоактивными, а каждый сканер ежегодно проверяет на уровень излучения. Премьер Швеции назвал амнистию для нелегальных мигрантов в Испании угрозой шенгенской зоне. В интервью Financial Times Ульф Кристерсон раскритиковал решение Мадрида легализовать более 1 000 000 мигрантов. По его словам, это может привести к новому миграционному кризису в Европе. Испания предоставляет легализованным мигрантам право жить и работать в стране, а благодаря свободе передвижения в Шенгене они смогут беспрепятственно ездить по другим государствам зоны. Кофе по утрам не вредит желчному пузырю. Врач-диетолог Александр Бурлаков назвал мифом утверждение о том, что этот напиток нарушает работу желчных протоков. По его словам, кофе, наоборот, стимулирует сокращение желчного пузыря, а исследования связывают его употребление со снижением риска образования камней. При этом, если камни уже есть и после кофе возникает боль, от напитка лучше отказаться. И в завершение. Топовая музыка для отличного настроения, а новый аэрогриль для идеального ужина. Чтобы выиграть этот подарок, заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и выбирай лучшие треки. Обязательно дойди до самого конца, чтобы стать участником розыгрыша. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. И это пока все новости, далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер при грозах порывистый, во многих районах сильный, порывистый. Температура воздуха днем в Гродно и Витебске плюс 20-22, в Минске плюс 21-23, в Могилеве и Бресте 22-24, в Гомеле 25-27 градусов тепла. Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидер лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Здесь

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Так, дети, достаем двойные листочки, записываем урок английского языка на Radius FM. Фраза «Dust Still Down» переводится как «От заката до рассвета». Нет, это не название старого ужастика с Бандерасом. И нет, это не про режим работы вашего любимого бара на выходных. На Radius FM только что озвучал мощнейший, красивейший дуэт от Сиа и Зейна. Песня про настоящую верную любовь и готовность быть рядом с человеком, несмотря ни на что. От заката и до самого рассвета, через любые трудности, расстояние и усталость. И, кстати, про настоящую верность и готовность быть рядом от заката до рассвета. Вот, например, в Малайзии муж нашел самый необычный способ поддерживать жену после тяжелых командировок. Каждый раз, встречая ее в аэропорту, он наряжается в безумные ростовые костюмы. То он встречает ее в образе гигантской лягушки, то динозавра, то медведя, а однажды пришел в костюме безликого из аниме. Супруга признается, что сначала была в шоке, но теперь обожает эту традицию. Ведь такой перформанс моментально снимает любую усталость после долгого перелета. Вот она, романтика высшего уровня. Кто-то дарит банальные букеты, а кто-то готов натянуть костюм динозавра, лишь бы ты улыбалась после работы. Девушки, берите на заметку, ищите того, кто не боится выглядеть смешным ради вашей улыбки. Ну а чтобы никакая непогода не застала нас расплох, когда вы встречаете близких или просто идете на прогулку, давайте узнаем свежие данные от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM. Волна топовой музыки. Radius FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси сегодня переменная облачность. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. В Гродно и Витебске сегодня +20, +22, в Минске 21-23 тепла. В Могилеве и Бресте передают от 22 до 24 градусов. Ну а в Гомеле сегодня теплее всего 25-27 выше нуля.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Галя, у нас замена! Бесплатные билвеб-кассы подвезли.
4: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные билвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Билвеб. Подробности на билвеб.бай или по номеру 7209.
3: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Билвеб.
5: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
6: В Три цены.
5: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
6: В Три цены.
5: А выгодные цены?
6: Вы уже знаете ответ.
5: Все для школы и творчества. В Три цены.
1: Реклама.
7: Середина 90-х. Пустые полки магазинов, талоны и дефицит продуктов. На первых всебелорусских народных собраниях ставят жесткую задачу накормить страну. Сегодня Беларусь полностью обеспечивает себя продуктами и входит в мировой топ экспортеров молочной и мясной продукции. Наш знак качества знают на всех континентах.
8: Решения, которые работают на каждого. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: 12:41, время забрать приз на Радиус FM. В эфире Gift Time, и сегодня у нас на кону в очередной раз безлимитный абонемент в сеть фитнес-клубов «Адреналин». Отличный шанс прокачать форму. Инструкция у нас простая. Прямо сейчас берешь в руки мобильный телефон, заходишь в телеграм-канал Радиус FM. Ребят, напомню, это наша официальная группа, не аккаунт по номеру телефона. Ищем значок чата в углу группы и отправляем цифру с правильным ответом. И вот наш вновь вопрос на спортивную эрудицию. Он звучит следующим образом. Внимание! Какой популярный фитнес-снаряд, представляющий собой чугунный шар с рукоятью, в 19 веке в Российской империи изначально использовался вовсе не в спорте, а гиревиками-атлетами для взвешивания зерна и товаров на ярмарках? Вариант 1 – гантель, вариант 2 – гиря и вариант 3 – мидбол. Заходим в наш телеграм-канал Радиус FM, нажимаем на значок чата, отправляем верную цифру, засекаем два трека, через две песни подвожу итоги, читаю имя счастливчика, который забирает абонемент на месяц занятий в сети фитнес-клубов «Адреналин».
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Time на Радиус FM.
1: 12.47, только что на ваших глазах телеграм-чат Радиус FM превратился в настоящий эпицентр спортивного азарта. Сообщения прилетели со скоростью света, но наш победитель оказался быстрее всех. Ярмарочные торговцы действительно взвешивали товары с помощью чугунных гирь, которые позже перекочевали в атлетику и стали одним из самых популярных фитнес-снарядов. И наш верный вариант под номером 2 и первее всех правильную цифру в наш чат сегодня прислала Ольга Лёлина. Оля, принимай сегодня поздравления, эти овации в твою честь. И безлимитный абонемент сегодня в сеть фитнес-клубов «Адреналин» твой. А пока напомню, что сеть фитнес-клубов «Адреналин» — 27 фитнес-клубов по всей Беларуси. Крупнейшая сеть фитнес-клубов страны, тренажерные залы, бассейны, сауны, групповые тренировки — все для вашего результата. И теперь новый клуб открыт на Грушевке в Минске. Начните тренироваться уже сегодня. «Адреналин» выбирает тысячи, присоединяйтесь и вы. Музыкальный поток не останавливается. До конца этого часа в эфире «Радиус FM» припасена еще отличная подборка треков. Заряжайтесь позитивом, и мы услышимся с тобой уже в следующем часе.
0: Gift Time на Радиус FM. Реклама.
2: Ну что, список покупок в школе закончился?
3: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
2: И что делать?
4: Ехать в Белбланк!
2: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
5: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
6: Светофор.
7: Папа, заводи мотор. Мы едем в Светофор. Чтоб семья довольная была, в Светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
6: Светофор.
8: Психоэмоциональное напряжение, физические перегрузки, снизилась работоспособность. Мельдоний ЛФ 250 мг в составе комплексной терапии. Мельдоний ЛФ 250 мг повышает физическую выносливость и восстанавливает работоспособность. Мельдоний ЛФ 250 мг помогает выдерживать нагрузки. Лекфарм. Качество. Доступно. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СООО «Лекфарм Беларусь».
9: Список в школу впечатляет. Вся зарплата улетает. Что же делать? Как нам быть? Ведь на все должно хватить.
10: Кредит «Наличная» от банка «Добробыт» – простое решение важных вопросов. Без справок и поручителей. Решение по заявке в течение часа. Теперь на все хватит для первоклассников и опытных школьников. Подробнее по телефону 532-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by.
0: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Слушай топовую музыку на Радиус FM, и твой день будет отличным.
1: 12.59, а это значит, что экватор вторника успешно пройден. Народная мудрость как-то гласит: вторник не понедельник, жить уже можно, но до пятницы еще нужен какой-то бинокль. И еще говорят, во вторник работается намного лучше, потому что в понедельник вы уже отдохнули от выходных, а сегодня просто смирились. В общем, день идет своим чередом, обед позади, а настроение стремительно ползет вверх. И чтобы оно зафиксировалось вот где-то на максимуме, на Радиус FM ближайшие 10 минут будет жарко. Послушаем с тобой Артема с треком «I like the way you kiss me». Также нас ждет глубокий эмоциональный саунд «Bad Dreams» от Тедди Свимса. Ну и мощный танцевальный трек «New Religion» от Биби Рекса и «Faithless». Делай приемники погромче, разгоняй дневную суету и кайфуй под лучший звук. Не забывай голосовать за своих любимчиков на официальном сайте radiusfm.by. Заходи в раздел «Что играло» и выбирай лучших, которые достойны играть в нашем плейлисте в ближайшие дни. Ты на Радиус FM. А в Беларуси 13 часов. Привет-привет. Все самое интересное и важное прямо сейчас тебе расскажет Влад Радюков. Влад, привет.
2: Привет, Кирилл. Я расскажу, что обнаружили под водой белорусские археологи и как заработать деньги за уборку общественных мест.
0: В радиусе новостей.
2: Лукашенко предложил сделать осознанное родительство модным трендом. Президент заявил, что государству нужно найти действенную формулу для улучшения демографической ситуации. Он отметил, что сегодня семьи получают значительную материальную поддержку, однако детей рождается меньше. В 2015 году в Беларуси родилось почти 120 тысяч детей, а в 2025 – около 55 тысяч. По мнению главы государства, базовой моделью для семьи должны стать двое детей, а лучше трое и больше. Белорусские археологи обнаружили под водой следы поселения возрастом около 4,5 тысяч лет. Уникальный памятник находится в русле реки Кривенка возле деревни Головск в Сенинском районе. В водонасыщенном слое сохранились остатки древних построек, посуда, деревянные изделия, кости, подвески и бусы. Ученые изучают памятник, чтобы больше узнать о быте людей, живших здесь в эпоху позднего неолита и раннего бронзового века. Минск-Коммунтеплосеть проведет день предприятия для желающих найти работу. Встреча состоится 21 августа с 9 до 11 утра на улице Волгоградская, 12. Предприятие предлагает вакансии водителей, инженеров, слесарей, электромонтеров, сварщиков и рабочих разных специальностей. Соискателям нужно взять с собой паспорт, трудовую книжку и документы об образовании. Более 60 авиарейсов отменили в Японии из-за приближения тайфуна Чанхом. Он должен обрушиться на северо-восточное побережье острова Хансю вечером 11 августа. Синоптики предупреждают о сильных ливнях, наводнениях и оползнях. Порывы ветра могут достигать 126 км в час. Необычные направления движения тайфуна. Сейчас он идет с востока на запад, хотя обычно такие циклоны подходят к Японии с юга. Телеграм запустил необычный челлендж. Пользователям предлагают за деньги убрать общественные места. Участникам нужно выбрать территорию, которую давно пора привести в порядок, сделать уборку и показать результат на фотографиях до и после. За лучшую работу организаторы обещают по 100 USDT. Это около $100 в криптовалюте. На выполнение задания дают 72 часа. И в завершение. У тебя смартфон на Android? Скачивай приложение Radius FM в Google Play или App Gallery. Слушай прямой эфир в отличном качестве, где бы ты ни находился. Топовая музыка всегда в твоем телефоне. И это пока все новости. Далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер порывистый, днем местами по стране сильный порывистый ветер. В Минске ночью плюс 9-11, днем плюс 18-20. В Витебске и Могилеве ночью плюс 10-12, днем плюс 18-20. В Гродно ночью плюс 9-11, днем плюс 20-22. В Гомеле плюс 11-13, днем плюс 20-22. В Бресте ночью плюс 8-10, днем плюс 22-24. Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Бар. Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое, проживать эмоции на полную и воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 22. Знакомая ситуация, правда, когда трек затихает, а ритм в голове продолжает пульсировать. Да, только что на Радиус FM Чарли Пут и его Attention. Название переводится очень просто. Внимание! И Чарли Пут поет про те самые непростые отношения, когда человек объявляется в твоей жизни вовсе не потому, что скучает по тебе, а потому, что ему просто срочно понадобилась порция твоего внимания и драмы. Словом, песня — настоящий гимн для всех, кто хоть раз сталкивался с эгоистичными бывшими или просто любителями покачаться на чужих нервах. Чарли в треке так искренне возмущается, хотя сам же писал басовую партию на диктофон телефона и сделал из этой драмы платиновый хит. Вот это я понимаю, превратить чужие капризы в отличный заработок. И, кстати, если тебе срочно нужно привлечь чье-то внимание, будь то коллеги на совещании или друзья в компании, держи лайфхак, не нужно устраивать сцены и интриг, просто начни фразу шепотом. Только никому не рассказывай, но! И поверь, 100% внимания аудитории мгновенно ваше. Ну или второй вариант, просто сделай Радиус FM погромче, ну а чтобы внимание синоптиков не прошло мимо нас, давай узнаем, какую погоду приготовила природа на ближайшие дни. Специально для нас прогноз погоды от синоптиков на завтра.
1: Радиус FM о погоде.
0: И как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами. По северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. В Минске ночью 9-11, днем 18-20 тепла. В Витебске и Могилеве ночью обещают от 10 до 12 градусов, днем 18-20 со знаком плюс. В Гродно ночью от 9 до 11, днем плюс 20, плюс 22. В Гомеле ночью плюс 11, плюс 13, днем от 20 до 22. Ну а в Бресте ночью обещают от 8 до 10 тепла, днем 22-24. Выше нуля.
1: Реклама.
2: Меня зовут Ольга Викторовна. Я специалист по кадрам. Когда сотрудник задает сложный вопрос, времени на долгий поиск нет. ИИ-помощник нормативка БАЙ помогает быстро разобраться в ситуации и подсказывает, что делать дальше.
3: ИИ-помощник нормативка БАЙ. Быстро, четко, надежно.
4: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски, просьба остановиться на куфар путешествия.
5: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
6: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт. Фиксированная ставка 12,9% годовых на 13 месяцев. Пополнение вклада в первые 3 месяца и ежедневная капитализация позволят получать дополнительный доход. Подробности по телефону 5-222-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Реклама.
7: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
8: Сегодня поговорим о плавании и бассейнах. Помогает ли это расслабиться? Сколько стоит? И трудно ли научиться плавать, если вы еще не умеете? Расскажет мастер спорта и тренер по плаванию Марина Петровская.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Акуна цитата.
1: 13:40, снова время крутых подарков на Радиус ФМ и наша любимая игра «Акуна цитат». Тому не исключение, мы продолжаем разгонять этот вторник и раздавать отличные призы. Сегодня у нас на кону роскошный подарок – флакон парфюма от бренда iParfum. Чтобы забраться в число претендентов и забрать этот аромат, держи простую инструкцию. Прямо сейчас берем свой смартфон, открываем телеграм-группу Радиус ФМ. Ребят, напомню, не аккаунт по номеру телефона, а именно наше официальное сообщество, которое называется Радиус ФМ. И в нашей группе находим значок чата либо в левом, либо в правом углу, снизу, и отправляем цифру с правильным ответом. Сегодня мы проверяем вашу память на отличную анимацию, слушаем аудиоотрывок и угадываем, с какого мультфильма мы выбрали эту фразу. Внимание, слушаем.
2: Отис. Сильный способен защитить себя. Сильнейший заботится о других. Тебе придется повзрослеть. Нельзя добиться успеха, проводя время в играх и дурачествах.
1: А вот и варианты ответов. Вариант 1 – рога и копыта. Вариант 2 – цыпленок Ципа. И вариант 3 – русалочка Ариэль. Вспоминай ярких персонажей, переходи в наш телеграм-чат и присылай правильную цифру. Мы засекаем 2 трека, и уже через 2 песни я подведу итоги, объявлю имя нашего победителя, который заберет крутой флакон парфюма от бренда iParfum.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки. Gimme, gimme.

0: Акуна цитата.
1: 13.47, два трека пролетели. Наш телеграм-чат буквально прямо сейчас кипит от ваших вариантов. Очень приятно видеть, сколько среди наших слушателей настоящих ценителей отличных мультфильмов. Мы вырезали сегодня одну самую популярную цитату из потрясающей, невероятно смешной истории про веселое фермерские приключения из мультфильма «Рога и копыта». И наш верный вариант ответа под номером один и быстрее всех, и точнее всех, сегодня правильную цифру в наш телеграм-чат прислала Наташа. Номер телефона заканчивается у Наташи на 9168. Я тебя поздравляю от всей души. Брендированный флакон духов от бренда iParfum достается именно тебе. Ну и позвольте напомнить, что ваш идеальный шлейф с iParfum. 96 магазинов по всей стране. Белорусский бренд дарит вам ароматы на любой вкус. Легкая зелень для утра, пряная ваниль для вечера и морская свежесть для выходных. Парфюм стойкий, яркий, а главное доступный. iParfum – аромат вашего настроения. На этом мой эфирный отрезок подходит к финишу. С тобой в этом часе был Кирилл Громов. Желаю тебе отличного продолжения дня, бодрости и прекрасного настроения. Ну а дальше марафон на Радиус FM подхватит Леша Якимович, и в следующем часе будешь уже в его компании. Классных тебе треков, отличных интерактивов. Оставайся на нашей волне на Радиус FM и пока-пока.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки. Реклама.
2: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.

0: Медикамент.
1: Медикамент. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Кусочение осенний. Реклама. Производитель Медон Пласт.
2: Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Сер. С 13 по 15 августа в Браславе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
3: Все для школы в буквоежка. Собери ребенка в школу за 15 минут. Реклама.
4: Тук-тук-тук. Это пробудители.
5: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Кто у них продолжается топовым плейлистом на нашей радиостанции Радиус FM, поэтому делай нас погромче и ближайшие полчаса лови в своих динамиках Avalon Rockstone с треком Something to Believe In. Послушаем также Эван с треком Hello. Ну а раньше всех в нашем эфире Дмиана Давид и его красивая история под названием Next Summer. Заряжайся топовым плейлистом, не забывай подписываться на наши социальные сети Радиус FM, Телеграм, в Инстаграм, везде, где только возможно. Будь в курсе всех актуальных событий. Кстати, о них прямо сейчас более детально узнаем с тобой новости и отправимся в наш музыкальный нон-стоп. Беларуси, 14 часов, привет. Ну а самое актуальное событие к этой минуте тебе готов рассказать Влад Радюков. Влад, привет.
2: Партнер начала часа – Белбет Фест.

0: до 3 января 2029 года. В радиусе новостей.
1: Президент потребовал жестко контролировать эффективность финансовой поддержки аграриев. На совещании с правительством Александр Лукашенко обсудил новую схему закупки минеральных удобрений. Глава государства подчеркнул, колоссальные финансовые вливания должны приносить реальную отдачу, а руководители хозяйств обязаны работать эффективнее.
2: Нас волнует то, что мы платим деньги и какая будет эффективность от этих денег, а не квоты прежде всего. И еще исключили инновация практику внеплановых обращений опять к президенту за дополнительными ресурсами, как это было неделю назад. Самое главное, будет ли это мотивировать условного директора крутиться, чтобы работать эффективнее, раз мы всем миром решаем его проблемы.
1: В Витебске построят новое деревообрабатывающее предприятие с инвестициями около 20 миллионов долларов. Производство разместят на территории СС Витебск в Журжево, а начать строительство планируют весной 2027 года. Предприятие будет выпускать ДСП, двери, окна, плинтусы и другую столярную продукцию. Инвестором проекта выступает компания из Узбекистана. Суд в Сирии заочно приговорил бывшего президента Башара Асада к смертной казни. Такое же наказание назначили его младшему брату Махеру Асаду и двоюродному брату Атефу Наджибу, который ранее занимал пост главы управления политической безопасности в провинции Дераа. Суд признал их виновными в преступлениях, совершенных во время гражданской войны. Ученые нашли способ снизить уровень плохого холестерина с помощью экстракта сахарного тростника. Исследование провели австралийские специалисты с участием 47 добровольцев. У тех, кто принимал экстракт, снизились показатели плохих жиров в крови, связанных с риском атеросклероза, инфаркта и инсульта. При этом авторы подчеркивают, экстракт пока нельзя считать заменой лекарством от высокого холестерина. И в завершение. Меняем твое музыкальное мнение на новый Аэрогриль. Заходи на сайт radiosfm.by и проходи наш тест. Слушай хиты, ставь оценки и, главное, нажми кнопку «Завершение» в финале. Только полностью пройденный тест дает шанс на победу в розыгрыше. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiosfm.by. Это вся информация к данному часу. Далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер порывистый, днем местами по стране сильный порывистый ветер. В Минске ночью плюс 9-11, днем плюс 18-20. В Витебске и Могилеве ночью плюс 10-12, днем плюс 18-20. В Гродно ночью плюс 9-11, днем плюс 20-22. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем плюс 20-22. В Бресте ночью плюс 8, плюс 10, днем 22-24 градуса тепла. Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Здесь

0: Вот этот трек — это состояние, когда ты вечером просто садишься на диван и отчетливо слышишь, как твое собственное тело тебе шепчет. Ну, все, дружище, мы на сегодня наработались, все, отстань, я не буду больше ничего делать, я буду сидеть на диване и все. И самое главное, вроде и вагоны не разгружал, да, устал так, как будто вручную двигал, два состава грузовых уж точно. И ладно там мы с тобой, да, люди у нас, там реальная жизнь, все дела, но тут исследовательница из искусственного интеллекта Джанель Шейн решила проверить, как, так сказать, глючат мозги у наших суперкомпьютеров, и завела блог. Нейросеть пыталась выдать романтический комплимент и написала: «Ты похожа на штуковину, и я тебя люблю». А в ее рецепте бананового салата вообще нет бананов, абсолютный ноль. Ну, честно, хорошая диета, я считаю, так что если ты сегодня где-то немножко тормозишь, и, ну, или все валится из рук, просто расслабься, даже железяки за миллиарды долларов выдают полнейшую дичь, а ты все еще держишься красавчиком, так что все будет четко, не парься. Но чтобы твои уставшие косточки знали, во что наряжаться завтра, давай глянем, что у нас там по погоде.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, в основном без осадков, лишь местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. В Минске ночью плюс 9, плюс 11, днем 18-20 градусов тепла, в Витебске и Могилеве ночью от 10 до 12 выше нуля, днем плюс 18, плюс 20, в Гродно ночью 9-11 выше нуля, днем 20-22 со знаком плюс. В Гомеле ночью плюс 11, плюс 13, днем 20-22 выше нуля, и в Бресте ночью от 8 до 10 выше нуля, а днем 22-24 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
3: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: так вот BTS на Radius FM буквально вытаскивают нас из любых бытовых пучин. И смысл их трека Swim простой и достаточно честный. Если вокруг тебя штормит, ну, глупо пытаться высушить весь океан. Надо просто уверенно держать голову над водой. Так что если тебя сегодня опять накрывает волной мелких дел, там, чужих загонов или горящих дедлайнов, забей и не суетись. Ты не тонешь, ты просто включил режим энергосбережения, и нужно голову держать всегда над водой, как нам и советуют ребята. Просто делай вдох, сбрось лишний балласт, если он есть, и греби дальше в своем собственном темпе, ты со всем справишься, я узнавал. Ты на Radius FM, не переключайся, слушай самые топовые треки, а также авторскую программу от Олеси Матусевич «Технодзен», где узнаешь чуть больше из мира техники.
1: Реклама.
2: Найти ответы не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и без лимита интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
4: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
3: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
1: Реклама.
5: Нет радиоприемника?
6: Не оплатил подписку?
7: Хочется чего-то нового?
8: Есть решение. Слушай Radius FM в своей умной колонке.
9: Алиса, включи Radius FM.
10: Включаю.
8: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: Яхнадзе. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Представь классическую ситуацию на выставке, конференции или важной деловой встрече. Ты знакомишься с потенциальным клиентом. Очень красиво ему все расписываешь, рассказываешь о своем проекте, перспективах и в конце обмениваешься с ним визитками. А вечером этот аккуратный кусочек картона благополучно отправляется в стопку таких же забытых бумажек на рабочем столе или вовсе в ближайшую мусорку. В итоге первый контакт потерян, а твой бренд никак не зацепил человека. А как было бы круто протянуть вместо обычной бумажки гаджет из будущего, который прямо в руках клиента превращается в мини-кинотеатр с твоей презентацией. Впечатлить партнеров и выделиться среди сотен конкурентов можно теперь с помощью всего одного девайса.
0: Яхнадзе.
2: Это девайс VidCard. Ультратонкая электронная визитка с встроенным 5-дюймовым экраном, вдохновленная гаджетами из Call of Duty. Наверное, ты слышал о такой игре. Стоит человеку взять ее в руки, как на ней тут же автоматически запускается твой рекламный ролик, портфолио или личное видеоприветствие. Главное суперсвойство такой карточки – это гибрид физического экрана и цифровых функций. Внутри стоят аккумулятор, память и NFC-чип. Приложив карточку к смартфону клиента, ты можешь мгновенно открыть ссылки на свои соцсети без всяких сторонних приложений и QR-кодов. Вся настройка идет через смартфон, а встроенная аналитика даже покажет, кто и когда просматривал твой профиль и под каким именем ты записан у него в контактах. Обойдется такой девайс примерно $85. Это около 250 белорусских рублей. Лично мне кажется, это идеальный инструмент для маркетологов, блогеров или предпринимателей. Такую визитку точно никто не выбросит в мусорку. Ее скорее будут показывать клиентам, коллегам и пересматривать всей фирмой.
0: Яхнадзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет, привет. Ну что ж, на связи с тобой Леша Якимович. У нас вторник. Вторник, 11 августа. Серединка дня, и вторник вообще, знаешь, день такой коварный. Вот шок от понедельника уже, да, немножко прошел. Но до выходных все равно еще как до другой планеты пешком. Так что лучшая, так сказать, тактика на сегодня — это просто не делать лишних движений и аккуратно создавать вид глубокой занятости. Ну а чтобы время шло быстрее, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 топовых треков подряд, без рекламы, без разговоров. Только ты — самая топовая, самая вкуснейшая музыка. Ну и давай знакомимся с ребятами. Послушаем очень-очень хороший трек Wave от Fastboy Ruff. Также услышим сегодня Purple Disco Machine с треком Substitution. Ну и самым первым у нас прозвучит Альберт Брайт с треком Wild. Так что давай, выкручивай звук погромче, наливай себе какой-нибудь любимый напиток и входи в нормальный рабочий ритм этого вторника. Ну и давай перед этим быстренько пробежимся по новостям. Столица 15.01. О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Влад Радюков. Слушаем.
2: Привет, Леша. Я расскажу, как прошел испытание белорусско-российские троллейбусы и почему подражают компьютеры на Windows.
0: В радиусе новостей.
2: В Беларуси разработают новые меры для повышения рождаемости. Александр Лукашенко заявил, что в современных реалиях одних только финансовых стимулов недостаточно и потребовал сделать материнство и отцовство настоящим модным трендом.
3: Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, не звали сюда Узбекистана людей, Северной Кореи там и так далее. Все просто, как дважды два. Двое родителей, двое ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше трое и больше. Поэтому на государственном уровне нужно найти действенную формулу, которая, во-первых, оживит демографические процессы, во-вторых, станет мотивацией к осознанному материнству и отцовству. Сделай их, как модно говорить, модным трендом.
2: Белорусско-российский троллейбус «Горожанин» на базе кузова МАЗ успешно прошел испытание в Чебоксарах. Машина с автономным ходом более 30 километров показала себя в реальных городских условиях. После отключения подстанции троллейбус смог проехать целый круг маршрута, причем после этого у него осталось около половины заряда. В Чебоксарах уже рассматривают возможность приобрести еще 4-5 таких машин. В Колумбии после мощного землетрясения за медицинской помощью обратились почти 900 человек. По последним данным, погибли 132 человека, еще 570 получили ранения. Более 280 человек числятся пропавшими без вести. В стране объявлен режим национального бедствия, спасатели продолжают разбирать завалы. Повреждены около 1500 зданий, 18 дорог и 6 аэропортов. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 10 августа на западе страны и стало, по данным геологической службы Колумбии, сильнейшим за последние десятилетия. Компьютеры на Windows могут подорожать. Издание United Daily News сообщает, что Microsoft повысила лицензионные сборы за операционную систему на 7-10%. По оценкам источников издания, в третьем квартале цены на компьютеры могут вырасти примерно на 5%. Некоторые производители уже повысили стоимость своих устройств, а дальнейший рост цен может быть связан не только с лицензиями, но и с подорожанием комплектующих. И в завершение. Слушать Радиус FM стало еще удобнее. Ищи наше приложение для Android в Google Play или App Gallery. Отличное качество звука и удобная работа на экранах смартфонов и автомобилей. Скачивай и будь на волне топовой музыки. И это пока все новости. Далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер порывистый, днем местами по стране сильный порывистый ветер. В Минске ночью плюс 9-11, днем плюс 18-20. В Витебске и Могилеве ночью плюс 10-12, днем плюс 18-20. В Гродно ночью плюс 9-11, днем плюс 20-22. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем плюс 20-22. В Бресте ночью плюс 8-10, днем 22-24 градуса тепла. Я Влад Радюков, это Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделано.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Вот поет парни, все мои друзья чудаки, а ты просто оглянись вокруг. Твой единственный истинный друг, который реально принимает тебя со всеми твоими заскоками, это твой пес. И это не просто лирика, это научный факт. Потому что ученые из Австрии и Венгрии умудрились заманить 20 собак в МРТ-сканеры. И просто представь, собаки добровольно лежали неподвижно и разглядывали фотки человеческих лиц. И выяснилось, что твоя собака на физиологическом уровне отличает, когда ты реально испуган, а когда просто в тихой ярости смотришь на этот мир. Они считывают эти тонкости лучше любого психолога. Так что, если сегодня кажется, что тебя вокруг никто не понимает, расслабься, твой пес все видит, все понимает и все равно считает тебя лучшим человеком на планете. Просто держи этот настрой. Ну а сейчас давай глянем, какая погода ждет нас завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, в основном без осадков, лишь местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. В Минске ночью плюс 9, плюс 11, днем плюс 18, плюс 20, в Витебске и Могилеве ночью 10-12 градусов тепла, днем 18-20 выше нуля. В Гродно ночью от 9 до 11 выше нуля, днем 20-22 со знаком плюс, в Гомеле ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 20, плюс 22, и в Бресте ночью 8-10 выше нуля, а днем 22-24 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 13 по 15 августа в Браславе. Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Вот он, Феникс от Маршмеллоу и Portugal The Man. И трек про то самое чувство, когда ты словил такой жесткий факап, но все равно выстоял. Это, ну вот, тот момент, когда зацепился мизинцем за диван, пересчитал глазами все звезды, но не упал. И стоишь такой, воскресший из пепла. И хочешь забавное исследование ученых? Шведские ученые подсчитали, что наше тело обновляет триллионы клеток каждый день, и раз в пару лет ты полностью состоишь из новых частиц. Понимаешь, да? То есть, если ты вчера где-то сплоховал, то расслабься, технически это сделал вообще другой человек, и его уже не существует. К тебе никаких претензий. Так что давай, выпрямляй спину, ты красавчик, и у тебя все обязательно получится, даже если прямо сейчас кажется иначе. Ты в режиме Феникса, обнуляйся и кайфуй. Ты на Радиус FM, не переключайся и слушай самую топовую музыку.
1: Реклама.
2: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
3: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
2: Почему ты раньше молчала?
4: Все для школы и творчества в 3 цены.
1: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус FM.
4: На Радиус FM.
1: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
4: «Автодрайв».
1: На Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная

FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Вторник, во вторник, 11 августа, и Леша Якимович снова на связи, и набор рабочих задач постепенно увеличивается, но это не повод впадать в стресс, потому что сегодня в мире отмечают один из самых легких и беззаботных праздников — День игры в песок. И песок учит нас одной простой вещи — проявлять гибкость, создавать что-то новое без лишнего давления и легко отпускать суету. В общем, я считаю, это идеальный девиз для продуктивного вторника. Ну и чтобы этот вторник был не только продуктивным, но и комфортным, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 топовых треков подряд, без рекламы, без разговоров, без лишних пауз. Только ты и самая топовая музыка. Ну и давай знакомиться с ребятами. Инна и Рехэп с треком I'll Be Waiting. Этот трек советуют слушать в самом начале рабочего дня, чтобы стряхнуть сонливость и поймать динамичный ритм. Идем дальше. Роберт Кристиан с треком The Day Before. Ну а этот трек хорошо подходит для дневного перерыва, когда нужно нажать на паузу и дать мыслям небольшую передышку. Ну и самым первым нас прозвучит Алекс Уоррен с треком Ordinary. Ну а этот трек как раз-таки хорошо впишется вечером по пути домой, чтобы плавно отпустить рабочие задачи и настроиться на уютный отдых. Ну что ж, не перегружай себя лишними заботами, лови легкую волну, и пусть музыка сделает твой день максимально комфортным. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. Столица, 16 часов, привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Влад Радюков. Слушаем.
2: Привет, Леша. Я расскажу, где протестируют систему экстренных оповещений и какая российская соцсеть готовит собственный мессенджер. Партнер начала часа – Белбет Фест.

0: и до 3 января 2029 года.
1: В радиусе новостей.
2: Лукашенко обсудил с премьер-министром итоги его недавних зарубежных встреч. Александр Турчин рассказал президенту о переговорах с руководством Кыргызстана и России. В Бишкеке стороны обсудили двусторонние отношения и сотрудничество в рамках ЕАЭС, а с российским премьером Михаилом Мишустиным – экономические вопросы и отношения двух стран. Также на встрече рассмотрели участие Александра Лукашенко в предстоящих международных саммитах. В Горках 12 августа протестируют систему экстренных оповещений на мобильных телефонах. В полдень жителям и гостям района могут прийти текстовые сообщения по технологии Cell Broadcast. В отличие от обычных СМС, такие уведомления доставляются практически мгновенно и позволяют одновременно оповестить всех людей, находящихся в определенной зоне. В МЧС отмечают, что система может передавать предупреждения о чрезвычайных ситуациях, сопровождая их громким звуковым сигналом и вибрацией даже при беззвучном режиме телефона. В парке Горького в Минске появится семейный картинг. Новый аттракцион планируют открыть в ближайшее время. Он станет частью продолжающегося обновления парка, реконструкция которого завершилась в прошлом году. Всего здесь будет около 30 аттракционов. Примерно половина всех аттракционов Минск-Зеленстроя. Отели в Исландии и Испании резко подорожали перед полным солнечным затмением. В Рейкьявике стоимость номера на ночь 12 августа превысила $1000. Это более чем на 140% выше, чем год назад. В испанской Ла-Корунье цены выросли более чем вдвое, в Бильбао — на 59%. Туристы массово бронируют жилье в районах, где затмение будет видно лучше всего. Испанские власти ожидают, что благодаря этому событию страна получит около 342 миллионов евро дополнительных доходов от туризма. Российская соцсеть Луки готовит собственный мессенджер. Новый сервис планирует запустить в ближайшее время. Он будет поддерживать личные групповые чаты, обмен файлами, голосовые сообщения, аудио и видеозвонки. Идея создать отдельный менеджер появилась после проблем с доступностью некоторых российских приложений в магазинах Apple и Google. При этом эксперты сомневаются, что новый сервис сможет конкурировать с уже популярными мессенджерами. И в завершение. На Радио СФМ новые музыкальные тесты, новый приз. В этот раз на кону современный аэрогриль. Заходи на radiosfm.by, оценивай фрагменты песен и обязательно заверши тест до конца. Формируй эфир и лови удачу на radiosfm.by. На сегодняшних торгах доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал. Доллар США – 2 рубля 94 копейки, 100 российских рублей – 3 рубля 61 копейка, 10 китайских юаней – 4 рубля 39 копеек. И это пока все новости. Далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер порывистый, днем местами по стране сильный порывистый ветер. В Минске ночью плюс 9-11 и днем плюс 18-20. В Витебске и Могилеве ночью плюс 10-12, днем плюс 18-20. В Гродно ночью плюс 9-11 и днем плюс 20-22. В Гомеле ночью плюс 11-13 и днем плюс 20-22. В Бресте ночью плюс 8, плюс 10, днем 22-24 градуса тепла. Я Влад Радюков, ты слушаешь Радио СФМ. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

0: Ла-ди-дай на Радиус ФМ. И вот слушай, ты что же заметил, да? Вот как мы иногда любим нагнать драмы просто на ровном месте. И ребята в треке поют так, как будто у них рушится весь мир. Хотя на деле, ну, у ребят просто закончился, ну, эндорфин, с кем не бывает. В общем, мы мастера делать из мухи слона. И в это время в Японии живет медведь, у которого вообще нет никаких кризисов, загонов. У него все хорошо. Он четко понял, чего хочет от этой жизни. Он забивает на рыбу, ломает двери в дома и ест исключительно печенье с ванильным кремом и пончики из местной кондитерской. Полиция уже ловушки прямо в гостиной у людей ставит на самом деле. И вот просто представь, ты спускаешься ночью за водичкой, а у тебя на диване сидит мохнатый ценитель выпечки и доедает твой утренний эклер. И вот это я на самом деле понимаю, целеустремленность. Так что если ты сегодня сомневаешься, позволить себе лишнюю вкусняшку или нет, бери и ни о чем не думай. Живи в кайф, ты этого заслужил. Ну а чтобы понимать, в чем завтра вообще идти за своими любимыми пончиками или эклерами, слушаем прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.ба, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. В основном без осадков, лишь местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. В Минске ночью плюс 9, плюс 11, днем плюс 18, плюс 20. В Витебске и Могилеве ночью 10-12, выше нуля, а днем 18-20 со знаком плюс. В Гродно ночью от 9 до 11, выше нуля, днем 20-22 со знаком плюс. В Гомеле ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 20, плюс 22. И в Бресте ночью 8-10, выше нуля, а днем 22-24 со знаком плюс.
1: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе со Шменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Шменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества. Все для школы в «Буквоежка». Собери ребенка в школу за 15 минут. В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
2: В Трицыны.
1: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
2: В Трицыны.
1: А выгодные цены?
2: Вы уже знаете ответ.
1: Все для школы и творчества. В Трицыны. Реклама. Пройди музыкальный тест и выиграй аэрогриль. Заходи на radiusfm.by. Оценивай хиты, заверши тест, и ты в игре.

Свежий трек на Радио СФМ. Медуза Хенри Кеннемар. Don't Wanna Go Home.

0: Go home — это когда ты сидишь в машине прямо во дворе, двигатель уже не работает, а ты просто смотришь в одну точку и не выходишь. Не потому что, ну, тебя там дома ждет не спа-салон, а просто потому что тебя ждет очередной список дел. И знаешь, что ты не один такой. Нейробиологи доказали, что когда твой мозг перегружен за весь день, в нем буквально закипают нейромедиаторы, и твое желание не ехать сразу домой — это не лень, а такая подсознательная защита и попытка вернуть себе личное время. Ученые называют это реваншистской прокрастинацией. Так что если ты сейчас специально катишь чуть медленнее или делаешь лишний круг по городу, все в порядке, ты просто восстанавливаешь баланс, и я тебя в этом полностью поддерживаю. Ну а пока ты на своей волне, заглядывай на наш сайт radiosfm.by, у нас там как раз проходит музыкальное тестирование. Суть абсолютно простая. Слушаешь треки, самые топовые мировые хиты, голосуешь за те, что реально понравились, и автоматически становишься участником нашего розыгрыша. А на кону у нас кто? Правильно, классный, топовый, новенький аэрогриль. Ну, чтобы дома вообще ничего не делать, а еда при этом готовилась сама. Так что вот так вот, скорее беги на сайт. Ну, а мне потихоньку с тобой нужно уже прощаться, но я тебя не оставляю одного. В следующем часу здесь уже будет Оля Венская со своим автодрайвом, поэтому будет жарко и будет тоже очень много топовой музыки и классных подарков. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо большое, что провел со мной эти 3 часа. Это было хорошо, это было классно. Встретимся уже завтра в это же время, в этом же месте с 2 до 5. Желаю тебе классного, продуктивного вечера. Прогуляйся. Ну и говорю тебе пока-пока.
1: Реклама. Ну что, список покупок в школе закончился?
2: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
1: И что делать?
3: Ехать в Белбланк!
1: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
4: Неординарное и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
5: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в Светофор. Чтоб семья довольная была, в Светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
4: Светофор. Психоэмоциональное напряжение, физические перегрузки, снизилась работоспособность. Мельдоний ЛФ 250 мг в составе комплексной терапии. Мельдоний ЛФ 250 мг повышает физическую выносливость и восстанавливает работоспособность. Мельдоний ЛФ 250 мг помогает выдерживать нагрузки. Лекфарм. Качество. Доступно. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОУО «Лекфарм Беларусь».
1: Реклама. Топ-чарт «Радиус ФМ» с Кириллом Громовым.
6: Тройку лидеров нашего чарта в прошлый раз замыкал Тедди Свим с треком «Мистер Новитал». BTS красавчики забрали 2-е место с треком «Swim». Ну а золото нашей рейтинговой таблицы досталось Tame Impala и Дженни с треком «Дракула». Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
1: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Смотрю за окошко, и в Минске дождь рисует каплями на окне окончания рабочего дня. Это, знаешь, как будто цветы летние, раскрываются зонтики, и город спешит встретить классный вечер. Дождь, кстати, в Минске будет незатяжным, он скоро закончится, но тем не менее он даст возможность нам выдохнуть, будет свежо и хорошо, и вообще приятно во всех смыслах. О погоде на завтра расскажет Наталья Ленская, говоря, что будет постепенное повышение температуры, об этом узнаем подробности. А пока вместе со мной давай-ка на раз, два, три, в новый час. 17:00 в Беларуси. Наталья Ленская пришла и новости принесла. Наташ, привет. Чем порадуешь?
2: Привет, далее расскажу, насколько помолодела анорексия в нашей стране и почему авиавласти Таиланда решили вскрывать багаж без предупреждения пассажиров.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко назвал нынешний год идеальным для сельхозкультур. Президент отметил, что дожди в основном проходят ночью, поэтому днем посевы успевают просохнуть, и уборка продолжается. Сейчас в Беларуси убрано почти 78% зерновых и рапса. Без учета рапса в этом году рассчитывают получить 7,6 миллиона тонн зерна. Переброска комбайнов между областями не потребуется, но внутри регионов возможно. В Беларуси помолодела анорексия. Все чаще страдают девочки 10-12 лет. Таких около 30% от всех пациентов с этим диагнозом сообщили в РНПЦ психического здоровья. В целом же в нашей стране на 100 тысяч населения приходится от 3 до 10 случаев нервной анорексии, а булимия диагностируется в 3-5 раз чаще. Врачи подчеркивают, эти заболевания сложно лечить, они могут привести к смерти, значительно улучшает прогноз ранняя диагностика. В Минске начали ремонт и благоустройство Слепянской водной системы. В этом году работы затронули 4 района – Заводской, Ленинский, Партизанский и Первомайский. Здесь обустраивают велодорожки, новые площадки, устанавливают детское спортивное оборудование. Параллельно очищают водоемы. Ремонт системы, построенный еще в 1970-80-е годы, будет идти поэтапно. Дональд Трамп заявил, что США контролируют все деньги Ирана. Себя он назвал банкиром Тегерана. По его словам, в иранской экономике дела плохи. Инфляция достигает 300%, валюта почти ничего не стоит, солдатам не платят, и они уходят. Ранее США ужесточили санкции против Ирана и заморозили часть его активов. Трамп подчеркнул, что давление на Тегеран будет продолжаться. В Таиланде авиавласти смогут скрывать багаж пассажиров без их разрешения. Новые правила заработают 16 октября. Мера направлена на повышение безопасности. При этом проверки не будут массовыми. Багаж вскроют только если рентгеновское оборудование выявит подозрительные предметы. Вскрытие будет проходить в специальных зонах с фотофиксацией всех этапов, а пассажиров проинформируют уже после проверки. И последняя топовая музыка для отличного настроения, а новый аэрогриль для идеального ужина. Чтобы выиграть этот подарок, заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и выбирай лучшие треки. Обязательно дойди до самого конца, чтобы стать участником розыгрыша. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. Это все новости о погоде далее.
3: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер порывистый, днем местами сильный порывистый. В Минске ночью плюс 9-11, днем 18-20 тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 10-12, днем 18-20 градусов. В Гродно ночью 9-11, днем 20-22 тепла. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем 20-22 градуса. И в Бресте ночью плюс 8-10, днем 22-24 градуса тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». «Тачки тайм».
1: 17.13 точно драйвовая, и в Минске сейчас идет дождик, поэтому я решила предупредить тебя о возможном аквапланировании. Это потеря сцепления шины с поверхностью дорожного полотна из-за слоя воды. И вот как следует из самого слова, это буквально эффект планирования на поверхности воды, а еще его называют водяной клин. Так вот, может случиться, если слой воды на дороге выше 5 мм, а скорость такая, что вода не успевает вытесняться из-под колес, то автомобиль в моменте может не смочь менять направление движения. Ты вот хочешь повернуть направо, а не получится. Или отказаться даже тормозить. Что делать в этом случае? Если ты вот прям заметил признаки аквапланирования своего автомобиля, то нужно без рывка буквально отпустить педаль газа. Благодаря этому автомобиль теряет скорость, оседает на передние колеса, вытесняет воду из-под них. Лишнюю воду. Тормозить в этом случае, говорят специалисты, ни в коем случае нельзя, иначе колеса будут скользить на водной подушке, а не выдавливать ее. Вот такая вот история. Еще при движении в дождь обязательно нужно включить ближний свет фар, соблюдать дистанцию. Ну и, конечно же, проверяя сцепление шин с дорогой, слегка притормаживая на ровных участках дороги. Все, теперь я за тебя абсолютно спокойно. Осталось только подбодрить топовой музыкой Радиус ФМ. А дождь сегодня, он кратковременный, поэтому наслаждаемся. В целом, хорошей погодой, хорошим вечером.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем опускании вдвоем, на зло ветрам. В небо

0: сфера. Также организаторы выдадут тебе и весла, и спасательные жилеты. И, конечно же, проведут инструктаж. А еще, конечно же, встречать закат вот так вот на САПе, например, на Минском море. Это отдельное приятное приключение. Кстати, закат сегодня случится ближе к 9 часам вечера. Ну и надеюсь, что к этому моменту мы уже забудем про минский дождик. А пока наслаждаемся, куда бы вы ни направлялись, топовой музыкой Радиус FM.
1: Автодрайв на Радиус FM. Реклама. Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
3: Сустрэнем 20 годов разом с Великим Княством Сула. Подробязности на парк Сулабай.
4: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топа.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 17.33, точно, драйвовый. Мне кажется, величайшие возможности всегда открывает вечер августа. Ну, во-первых, тут нужно уметь все в меру. В меру работать и, конечно же, строить маршруты для того, чтобы использовать как раз-таки вечера для вот классной передышки, для классной перезарядки под топовую музыку Радиус ФМ. Софиан Джан совсем скоро. Хороший совет. Shut up and dance, dance, dance вместе с нами. Naked и Portugal's MM.

0: абсолютно точно подзаряжающий трек. И вот что касается прогноза погоды на завтра, он тоже подзаряжает уверенностью в том, что лето к нам теплое, жаркое вернется совсем скоро.
1: Радиус FM о погоде.
0: Так вот, смотри, завтра уже без осадков, поэтому, я же говорю, дожди были кратковременными, это не повод расстраиваться. В Бресте завтра плюс 22-24. Далее смотрим Гродно, тоже без осадков, до 22. В Минске, кстати, немножко прохладнее будет, чем сегодня, 18-20 выше нуля. Далее Витебск тоже до 20 со знаком плюс. Могилев тоже до 20. В Гомеле чуть теплее, 22 выше нуля. И вот по всей стране без осадков. Но я верю в прогноз погоды синоптиков о том, что к выходным лето вернется и будет 29 и выше. Я лично этому очень радуюсь.
1: Реклама.
2: Меня зовут Анна Сергеевна. Я специалист по закупкам. Иногда один рабочий вопрос может затормозить целый процесс. ИИ-помощник нормативка БАЙ готовит для меня пошаговый алгоритм действий и дает ссылки на все источники.
3: ИИ-помощник нормативка БАЙ. Быстро, четко, надежно.
4: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт! Фиксированная ставка 12,9% годовых на 13 месяцев. Пополнение вклада в первые 3 месяца и ежедневная капитализация позволят получать дополнительный доход. Подробности по телефону 5-222-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
5: Снять динамичный ролик, сделать домашку по английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на shop.mts.by и по телефону 210.
6: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
7: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
6: Почему ты раньше молчала?
8: Все для школы и творчества в 3 цены.
9: Браслав! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 13 по 15 августа в Браславе.
10: Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
1: Реклама. Разбираем отношения с любимыми друзьями,

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 17:43, и сейчас Минск наполняет приятный запах, который можно обозначить таким словом, как петрикор. Такой запах, который появляется в воздухе сразу после дождя. Да, а вот продолжая тему ароматов потрясающих, хочется вспомнить про нашего партнера. Называется он iParfum, и это идеальный шлейф ароматов. 96 магазинов по всей стране iParfum. Белорусский бренд дарит ароматы на любой вкус. Тут и легкая зелень для утра, и пряная ваниль для вечера, и морская свежесть для выходных. Парфюм стойкий, яркий, самое главное, доступный. iParfum – аромат твоего летнего яркого настроения. И очень хочу вручить тебе флакон духов от бренда iParfum, поэтому приглашаю тебя прямо сейчас в наш телеграм-канал Радиус FM. Заходи, отгадывай кибертрек и становись участником нашей игры. Получай в подарок от бренда iParfum флакон духов. Ну круто же, крутая возможность. И прямо сейчас я очень жду твоего участия.
0: «Автодрайв» на «Радиус FM». «Радиус FM».

Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5 100 600. Автосеть. За шинами к нам.

0: Медикамент. Смертикамент. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Кус лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медонопаст.
1: Ну что, список покупок в школе закончился?
2: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
3: И что делать?
4: Ехать в Белбланк.
5: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
6: Светофор.
7: Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
6: Светофор.
8: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
9: Элема запускает большую распродажу. Всего два дня, с 12 по 13 августа. Скидки минус 50% на летнюю коллекцию 2026 года. Успейте выбрать свой идеальный образ в фирменных магазинах Элема. Подробности акции по телефону 349-0299 или на сайте elema.by.
10: Реклама. На Радиус ФМ «Автодрайв». Кибертрек. Кибертрек.
11: На связи Яна. Яна, добрый вечер. Алло.
12: Добрый день.
11: Добрый. О, слушайте, у меня уже вечер, я уже типа отдыхаю на чиле, а Яна еще работает. Молодец, Яна. Яна, будем прямо сейчас побеждать. Итак, напомню, что на кону флакон духов от очень классного бренда iParfum. Я желаю тебе удачи, но перед этим, пожалуйста, поздоровайся с моим соведущим, нейропомощником и Игорем.
12: Добрый день, Игорь.
13: Привет. Ну что, поиграем? Загружаю трек.

0: Ну, чем ты отдаляешься больше, тем я больше, мол, на дно иду. Практически вот такая драматичная история. Итак, Яна, выплывай в эфир наш. Что там по правильному ответу будет? Аля.
1: Так, а что мне вообще делать нужно?
0: Ну смотри, вот наш прекрасный нейропомощник Игорь загадал трек. Он перепел известную композицию. И тебе в этой перепевке нужно отгадать известный хит. Итак, вот...
1: Ага, я поняла.
0: Игорь, ты чем дальше от меня, тем я больше иду на дно. Притом, дам подсказочку, это наш земляк, по сути, поет. Но он знаменит прям на всем пространстве СНГшном. Обожаем его треки, гордимся им. И, собственно говоря, трек, который мы сейчас загадали, он такой драматичный. Итак, раз, два, три. Он идет на дно. Как это можно одним словом обозначить? Ну-ка, так,
1: кто? Так, ну, кто поет песню «Тону, тону, я в глазах твоих тону».
0: О, ну да! Этого достаточно! А зовут... Да!
2: И это правильный ответ.
0: Можно выдохнуть. Потому что я думала, ну все, утонула наша Яна. Задание-то несложное было. А она, понимаешь, тут еще...
1: Растерялась.
0: Но я надеюсь, что когда ты попадешь в один из 96 магазинов нашего партнера iParfum, ты там не растеряешься, хорошо?
1: Очень надеюсь.
0: Поздравляю тебя, флакон духов от бренда iParfum.
1: Спасибо вам большое.
0: Ой, ура!
2: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM. Наше.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: О-ла-ла, в нашей столице чудесный во всех отношениях вечер. Плюс 20 сейчас в Минске, но зато согреет мысли о том, что на перспективу ближе к выходным температура значительно повысится, по некоторым данным, даже до 30 градусов и выше. Так что в ожидании жары пока, конечно же, согреваемся топовой музыкой Радиус FM и участвуем в наших жарких интерактивах. Приглашаем прямо сейчас тебя в наш телеграм-канал Радиус FM. Там есть уже заряжено абракадабра, разгадывай, участвуй. Я тебе желаю удачи. Удачи, выигрывай гамак от Радиус FM. Белорусская столица, 18:00. В студии Радиус FM появляется моя коллега Наталья Ленская. У нее не 00, у нее всегда есть чем поделиться. Наташ, привет.
2: Привет, Оля. На этот раз о том, где лучше всего смотреть на солнечные затмения в Минске и как нейросети лишают работы айтишников.
3: Партнер начала часа – Белбет Фест.

0: 3 до 3 января 2029 года. В радиусе новостей.
1: В Беларуси пособие по уходу за ребенком до 3 лет могут привязать к доходам получателя. Такую инициативу поддержал Александр Лукашенко. Минимальный размер выплаты гарантированно сохранят, а вот для родителей с высоким заработком пособие сможет вырасти максимум до средней зарплаты по стране. Конкретную формулу еще предстоит определить. Изменения планируют внести в парламент осенью, а применять их начнут с января 2027 года. Тем временем на 1 августа в Беларуси открыто уже более 155 тысяч депозитных счетов «Семейный капитал». По официальным данным, принято свыше 102 тысяч решений о досрочном распоряжении этими средствами. В подавляющем большинстве случаев, 80%, деньги направляют на улучшение жилищных условий. Еще 10% расходуют на образование, 9% на медицину. Напомню, сейчас размер семейного капитала составляет 35 505 рублей. Жители столицы готовятся наблюдать редкое астрономическое явление. Одной из лучших точек для просмотра солнечного затмения в Минске может стать Минское море благодаря открытому горизонту в западном направлении. В Беларуси процесс начнется около 20 часов 10 минут, однако солнце будет находиться всего в 3 градусах над горизонтом, поэтому белорусы смогут увидеть только самое начало, после чего светило скроется. К международным новостям. Компания SpaceX изменила правила работы сервиса Starlink для пользователей из Польши. Страну исключили из единой европейской зоны мобильной связи. Теперь клиенты из Польши смогут использовать свои терминалы за границей не более 30 дней подряд. После этого придется возвращаться в страну для сброса данных, переходить на более дорогой тариф или менять страну в аккаунте. И в завершение об изменениях на мировом рынке труда. Искусственный интеллект лишает работы все больше специалистов в Индии. Крупнейшие компании IT-сектора уже сократили штат на 5-6% по сравнению с 2023 годом, передавая рутинные задачи нейросетям. Сокращения продолжаются, при этом всего в индийской IT-индустрии занято около 6 миллионов человек. О курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 94 копейки, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 61 копейка, 10 китайских юаней 4,39. И последнее на Радиус ФМ. Новые музыкальные тесты, новый приз. В этот раз на кону современный аэрогриль. Заходи на radiusfm.by, оценивай фрагменты песен и обязательно заверши тест до конца. Формируй эфир и лови удачу на radiusfm.by. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер порывистый, днем местами сильный порывистый. В Минске ночью плюс 9, 11, днем 18-20 тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 10-12, днем 18-20 градусов. В Гродно ночью 9-11, днем 20-22 тепла. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем 20-22 градуса. И в Бресте ночью плюс 8-10, днем 22-24 градуса тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Абракадабра.
1: 18.13, точное, драйвовое, ну смотри, у нас с тобой кочевое настроение и очень кочевый подарок я хочу тебе вручить, абсолютно летний, из этого лета нужно выжимать просто максимум. Гамак от Радио ФМ я хочу тебе вручить в рамках нашей абракадабры, это главный подарок этой недели. И уже есть подсказочки у меня для тебя по поводу нашей абракадабры, размещенной в телеграм-канале Радио ФМ. Так вот, плоды настоящего, съедобного, этого уникальны тем, что содержат аскорбиновую кислоту, это очень полезно. Самое старое и крупное это в мире растет на склонах вулкана Этна в Италии. А еще в Париже, Риме и других городах осенью, зимой принято продавать горячие, жареные, съедобные эти прямо на улицах. Честно скажу, я это ела. Я не оценила. Я вот не фанатка этого. Но огромное количество из поклонников этого. Вот. А вот о чем идет речь, пиши мне, пожалуйста, в телеграм-канале Радио ФМ прямо сейчас и становись участником нашей эфирной абракадабры.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Да ну!

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: 18.24, точное драйвовое, на связи то ли Вася, то ли Василиса была. Василиса, куда же ты испарилась? А мы так мило пообщались за эфиром. Ну, давайте прямо сейчас попробуем быстренько восстановить связь, потому что хорошая девушка, и очень интересное у нее отношение к жизни. И так хочется порадовать ее

0: на рекламный блок, а после возьмем другого игрока в наш эфир. Иногда нужно не плыть против течения.
1: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Список в школу впечатляет. Вся зарплата улетает. Что же делать? Как нам быть? Ведь на все должно хватить.
3: Кредит «Налично» от банка «Добробыт» – простое решение важных вопросов. Без справок и поручителей. Решение по заявке в течение часа. Теперь на все хватит для первоклассников и опытных школьников. Подробнее по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by.
4: Все для школы в «Буквоежка». Собери ребенка в школу за 15 минут.
1: Реклама.
5: Топ-чарт.
1: Топ-чарт «Радиус FM».
5: «Радиус FM».
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
5: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
5: Слушай.
1: Слушай «Топ-чарт» в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
5: «Радиус FM».
1: Будь на волне топовой музыки.
6: Абракадабра.
1: Абракадабра.
0: Была Василиса, стала Татьяна в нашем эфире. Татьяна, привет! Алло!
7: Добрый вечер всем!
0: Танюш, ну тебе вдвойне повезло. Понимаешь, какая история? Мы связались с Василисой, одной из участниц Абракадабры, но что-то со связью произошло. К сожалению, увы, распрощались мы. И пришлось позвонить тебе, но я думаю, что это только в твою пользу и тебе на радость.
7: Прикольно!
0: Да! А будет дальше еще прикольнее. Смотри, у нас тут 7 виртуальных наушников, за одним из которых спрятан топовый трек «Радиус FM». Отгадай, пожалуйста, по возможности с первого раза, где же спрятан этот самый топовый трек. И напомню, что главный подарок этой недели – это гамак. Крутая штука. Поехали. Какая будет первая цифра?
7: А сколько можно выбирать? От одного до скольки?
0: У тебя 7 попыток. От 1 до 7.
7: Угу.
0: Угу.
7: 5.
0: Цифра 5. Вот почему прям цифра 5 тебе сейчас пришла на ум? Мне очень интересно.
7: Да, вот просто 5.
0: Да ладно, серьезно? Слушайте, я начинаю верить в какие-то там, не знаю, потусторонние силы, которые, знаешь, ведут тебя буквально. Вот есть такое выражение: Всевышний направляет руку игрока, но кем же движима Всевышнего рука? Вот.
7: Сегодня солнечное затмение, я поняла, почему так получилось.
0: Ого! Какие-то волшебства происходят. Ну давай для протокола послушаем сообщение от вчерашнего игрока, который запрятал для тебя вот этот самый трек под номером 5. Давай внимательно послушаем.
8: Привет, я Максим, участник игры «Абракадабра». Я прячу трек «Радиус FM» в наушниках под номером 5.
0: Ну ты понимаешь, да? Просто мистика. Удивительные события в жизни происходят. Танюша, я тебе желаю прямо сейчас загадывать желание. Просто чудо. Действительно, может быть, по итогам этой недели именно ты станешь абсолютным победителем. Пока ты абсолютный лидер этой недели. В пятницу подводим итоги. И, возможно, расслабляющий гамак от Радиус FM достанется именно тебе.
7: Держу кулачки. Спасибо.
0: Все, удачи. Слушайте, ну вот надо же, какие приятности. И чудеса порой происходят. Важно просто уметь их замечать.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Пасмурно сейчас в Минске, но мне кажется, что раскрашивают город в яркие тона. Это, конечно же, твоя потрясающая улыбка. Надеюсь, что на исходе рабочего дня есть поводы для того, чтобы улыбнуться, ну, как минимум себе в зеркало, похвалить себя за пройденный рабочий день и, конечно же, предвкушать потрясающий вечер в компании Радиус FM. Здесь Рита Ора специально для тебя. А еще Fast Boy, его такое тебе напоминание. Forget, forget что-нибудь такое, что портит тебе настроение, то есть забудь. И ребятки из проекта Шаус. А я вот не забуду рассказать тебе о погоде на завтра. Здесь будет вот такая ситуация, похолодает в некоторых городах по сравнению с днем сегодняшним.
0: Радиус FM о погоде.
1: Но в Бресте по-прежнему комфортно, 22-24 со знаком плюс и без осадков. Переменная облачность без осадков, Гродно здесь 22. Далее, 18-20 со знаком плюс и без осадков, переменная облачность сразу в трех белорусских городах, в Витебске, Могилеве и в Минске. Если говорить про Гомель, то здесь 20-22 со знаком плюс и без осадков.

0: Скабай.
1: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
2: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
4: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
3: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
5: Реклама. Радиус FM наша.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». Тело в теме. Тело в теме.
1: Специалисты напоминают о том, что непреодолимая тяга к сладкому может говорить о депрессии, эмоциональном выгорании или тревожном расстройстве. Потому что в таких состояниях мозг использует сахар как быстрый костыль для получения дофамина и подавления дискомфорта. Как результат, быстрый скачок глюкозы. И вот мозг очень быстро привыкает к такому роду костылю. Вот так называется постоянное желание заесть что-нибудь, свое состояние именно сладеньким. Но через 30 минут уровень сахара падает, тревога возвращается с удвоенной силой, тебе хочется сладкого еще больше, возникает замкнутый круг. Поэтому специалисты рекомендуют, если все-таки эмоциональное состояние достаточно непростое, ты что-то переживаешь, то лучше вместо сладкого съесть, например, какие-то ягоды сезонные, как вариант. А еще отправиться в спортзал, потому что говорят, что во время движения выработка как раз-таки дофамина вырастает и проще становится противостоять каким-то непростым жизненным ситуациям. Ну, а еще на себе проверено, мне кажется, подпевать и двигаться под топовую музыку Радиус ФМ – это тоже избавлять себя от стресса.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: на Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт выдачи.
1: Расскажу тебе про топ белорусских продуктов, которые появились необычные гастрономические новинки за август этого года. Например, вересица мороженое со вкусом пива. Притом оно безалкогольное, понятное дело, 0,0%. Со вкусом кусочками огурца тоже мороженое наделало шума. Еще фруктовый лед со вкусом соленых огурцов. Также на прилавках среди необычного появилась подсолнечная халва со вкусом пармезана, сливочное масло со шкварками, а также сырки со вкусом крем-брюле и не только. А еще ванилик белых грибов со сметаной. Вот из этого всего списка мне больше нравится вариант сырки со вкусом ванилик белых грибов со сметаной. Вот это я бы точно попробовала. А что касается мороженого со вкусом пива, ну, честно говоря, история на любителя. Хотя вот я тут по отзывам смотрю, некоторым нравится, некоторым берут даже больше, чем одну порцию. Хотя диетологи напоминают, что желательно есть мороженое 2-3 раза в неделю. Не чаще, иначе остальные калории придется отрабатывать в спортзале.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Психоэмоциональное напряжение, физические перегрузки, снизилась работоспособность. Мельдоний ЛФ 250 мг в составе комплексной терапии. Мельдоний ЛФ 250 мг повышает физическую выносливость и восстанавливает работоспособность. Мельдоний ЛФ 250 мг помогает выдерживать нагрузки. Лекфарм. Качество. Доступно. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СООО «Лекфарм Беларусь».
4: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт.
5: Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур 2018». С 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее – игра.europ.by. Городской телефон 388-76-76.
0: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Мы готовимся к звездопаду, готовимся загадывать желания. Уже прямо сейчас я предлагаю размяться перед этим очень волшебным делом и сделать это по топовую музыку Радиус FM. Lady Gaga. А также Алекс Уоррен. И красавчик Бенсон Бон. Именно он откроет блок из 10 топовых треков без перерывов на рекламу и разговоры. Все, как ты любишь. 19.01 в Беларуси. А в студии «Радиус FM» я не одна, здесь Наталья Ленская. Наташ, привет, какие новости?
2: Привет, Оля. Сейчас расскажу, когда торговля ждет наплыва покупателей школьных товаров и как часто нужно менять подушку для сна.
0: В «Радиусе новостей».
2: Беларусь – самый чистый уголок евразийского континента, и эту природу нужно охранять на всю катушку. Об этом заявил президент на совещании с руководством Совета министров. Глава государства потребовал от ответственных обеспечить надлежащий уровень охраны природы, который является достоянием республики.
3: Война кругом, где-то зараза разная. Польша опять начала топить все электростанции углем, а нам удается сохранить чистую страну. И тут надо соответствующие инспекции не только с браконьерством бороться, но и с теми, кто привык гадить.
2: В Беларуси начали масштабную проверку школьных товаров перед учебным годом. В магазинах оценивают качество и безопасность одежды, обуви, канцелярии, рюкзаков и другой продукции, а также проверяют маркировку и цены. Сомнительные товары отправляют на экспертизу, а некачественные партии изымают из продажи. В Минске также следят, чтобы в магазинах был достаточный выбор размеров и моделей. Основной наплыв покупателей за школьными товарами ожидается после 15 августа. Зов Полесья соберет гостей уже в эту субботу в агрогородке Лясковичи Петриковского района. На фестивале представят этнокультурные традиции Полесья, народные обычаи, кухню и сельский колорит. Председатель профильной комиссии Совета Республики Михаил Русы отметил, что фестиваль стал важной точкой притяжения и помогает сохранять традиции и интерес к жизни белорусской деревни. В этом году ожидается рекордное число гостей – около 50 тысяч человек. Подушку для сна нужно менять каждые 1.5-2 года. По словам биологов, старая подушка накапливает пыль, бактерии и грибки, теряет форму и может вызывать аллергию, боли в шее и нарушение сна. Пуховые перьевые при правильном уходе служат до 3 лет, ортопедические – 2-3 года. Заменить стоит, если появились комки, провалы, изменилась жесткость, после сна болит шея или голова. Своевременная замена сохранит здоровье и качество сна. И последнее. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи: «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер порывистый, днем местами сильно порывистый. В Минске ночью плюс 9, 11, днем 18-20 тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 10-12, днем 18-20 градусов. В Гродно ночью 9-11, днем 20-22 тепла. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем 20-22 градуса. И в Бресте ночью плюс 8-10, днем 22-24 градуса тепла. В студии «Радиус FM» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус FM» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус FM» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай!

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Только что Рыжий Мишка, он же Эдик Ширан в эфире топовой радиостанции страны Радиус FM. 19:32. Можно себя реально почувствовать медведем, если ты до сих пор работаешь. Я предлагаю тебе все-таки взбодриться и сделать это под топовую музыку Радиус FM. И ты знаешь, отправиться, словно горная лань, навстречу вечерним приключениям. Тем более закат сегодня случится ближе к 9 вечера. И вообще ожидает нас волшебная ночь, когда будут звезды Персеиды, когда нужно загадывать желания. Буду тебя вдохновлять на это. И, конечно же, прогноз погоды на завтра тоже многих вдохновит.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: А потому что лето продолжается. В Бресте завтра плюс 24 без осадков. В Гродно тоже без осадков. Переменная облачность плюс 22. 18-20 со знаком плюс сразу в трех белорусских городах. Витебск, Могилев, Минск. И здесь тоже без осадков. В Гомеле дождь не ожидаем. Здесь переменная облачность и 22 выше нуля.
0: Реклама.
2: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка Бай».
3: ИИ-помощник
4: «Нормативка Бай».
3: Быстро, четко, надежно.
5: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
0: Реклама.
6: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
7: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
8: И

0: Это знаменитая свэма от BTS. Как там говорят люди мудрые, не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе надо. Надо тебе срочно на сайт radiosfm.by. Здесь можно пройти музыкальный тест и выиграть аэрогриль. Подробности вот прямо сейчас заходи, выполняй тест, зарабатывай себе классный аэрогриль и хорошее настроение. Но мы поддержим твое движение топовой музыкой Radios FM. Далее Альма.
1: Автодрайв на Радиус FM.
2: Как нейросети экономят часы?
3: Почему космос ближе, чем кажется?
4: И как защитить тех, кто нам дорог?
1: Ответ один. Шоу с толком на Радиус FM.

21 час после новостей, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии Радиус FM Наталья Ленская. Рождаемость в Беларуси упала более чем в два раза по сравнению с 2015 годом, несмотря на рост благосостояния. Об этом заявил президент на совещании с руководством Совмина. Александр Лукашенко призвал найти на государственном уровне действенную формулу, которая оживит демографические процессы, станет мотивацией к осознанному материнству и отцовству и сделает их модным трендом. В пункте пропуска «Брест» с 13 августа по 10 сентября будут ремонтировать навесные конструкции. Работы организуют поэтапно, чтобы свести к минимуму неудобства для въезжающих в страну. Однако это может повлиять на время прохождения границы. Государственный таможенный комитет просит учитывать эту информацию при планировании поездок через белорусско-польскую границу. В минских школах для решения проблемы с буфетными очередями устанавливают вендинговые аппараты. Первый автомат заработал в сентябре 2025 года. Сейчас они уже есть в двух гимназиях и двух школах. В продаже в таких аппаратах подушечки с молочной начинкой, хлебцы, шоколад, зефир, ореховые смеси, вода и напитки. Все в индивидуальной упаковке и соответствует требованиям детского питания. В новом учебном году установят еще 5 аппаратов. В Госдуме предложили ограничить разницу в зарплатах руководителей и подчиненных. Руководителям государственных и муниципальных учреждений, а также унитарных предприятий, могут запретить получать более чем в 5 раз больше рядовых сотрудников. Мера должна защитить низкооплачиваемых работников бюджетной сферы – санитарок, нянечек и технический персонал. Американка экранизировала «Преступление и наказание» в игре «The Sims 3». Она выпустила 7 роликов, в которых воссоздала Петербург Достоевского, ключевые локации и сюжет романа вплоть до убийства старухи-проценщицы. Видео собирают около 1 000 000 просмотров и, судя по комментариям, мотивирует иностранцев познакомиться с русской классикой. И последнее. Ищешь песню, которая только что звучала? Ответ на сайте radiusfm.by. Открывай раздел «Что играло» и находи имена исполнителей и названия топовых треков. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер порывистый, днем местами сильно порывистый. В Минске ночью плюс 9, 11, днем 18-20 тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 10-12, днем 18-20 градусов. В Гродно ночью 9-11, днем 20-22 тепла. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем 20-22 градуса. И в Бресте ночью плюс 8-10, днем 22-24 градуса тепла. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер порывистый, днем местами сильный порывистый. В Минске ночью плюс 9, 11, днем 18-20 тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 10-12, днем 18-20 градусов. В Гродно ночью 9-11, днем 20-22 тепла. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем 20-22 градуса. И в Бресте ночью плюс 8-10, днем 20-22 градуса тепла.

0: Где Радиус ФМ работала Наталья Ленская. Далее в эфире только топовая музыка.
1: 96-й год. Конвейеры заводов-гигантов останавливаются. Стоит вопрос об их распродаже. Делегаты первого Всебелорусского народного собрания решают сохранить и модернизировать производство. Сегодня белорусские БелАЗы, МАЗы и МТЗ гремят по всему миру, а на наших дорогах сотни тысяч легковых авто собственной сборки.
2: Двигатель нашей экономики. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

Свежий трек на Радио СФМ. Тедди Свинс. Мистер Know It All.

0: шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
2: Сегодня поговорим о плавании и бассейнах. Помогает ли это расслабиться, сколько стоит и трудно ли научиться плавать, если вы еще не умеете? Расскажет мастер спорта и тренер по плаванию Марина Петровская.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуально.

0: 21 час. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» Наталья Еленская. На совещании у президента сегодня обсуждали сразу несколько чувствительных тем и для людей, и для бюджета. Говорили о поддержке семей с детьми, финансировании закупки удобрений для сельского хозяйства и возможном объединении природоохранных ведомств. По каждому вопросу принято свое решение. Итак, пособие по уходу за ребенком до 3 лет хотят привязать к реальным доходам получателя. Такое предложение правительства поддержал Александр Лукашенко. Сейчас размер этой выплаты не зависит от доходов семьи. При этом другие меры поддержки, выплаты при рождении ребенка и семейный капитал для многодетных сохраняются. Изменить хотят и систему финансирования закупки минеральных удобрений. Сейчас сельхозорганизации не всегда полностью выбирают свои квоты, поэтому удобрения приходится хранить на складах, хотя за рубежом их можно продать примерно в 1,5 раза дороже. На следующий год аграриям потребуется приобрести удобрений примерно на 3 миллиарда рублей. Новую схему планируют запустить с 2028 года. А вот объединять Министерство природных ресурсов и Госинспекцию охраны животного и растительного мира не будут. Такой вариант тоже обсуждался на совещании, однако по итогам от идеи отказались. Обе структуры продолжат работать отдельно. При этом зону ответственности Госинспекции охраны животного и растительного мира могут расширить. Речь не только о пресечении браконьерства, но о контроле за порядком и недопущении образования свалок в лесу. С 1 января белорусские каноисты и байдарочники будут выступать на соревнованиях под эгидой Международной Федерации со своим флагом и гимном. Совет директоров ведомства отменил статус индивидуального нейтрального атлета, но текущая политика по допуску остается в силе до 31 декабря. То есть на чемпионате мира, который пройдет в польской Познани с 26 по 30 августа, наша флотилия пока будет представлена в нейтральном статусе. И о курсах валют у нас Банка Беларуси. Доллар США 2 рубля 94 копейки, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 61 копейка, 10 китайских юаней 4,39. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер порывистый, днем местами сильно порывистый. В Минске ночью плюс 9, 11, днем 18-20 тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 10-12, днем 18-20 градусов. В Гродно ночью 9-11, днем 20-22 тепла. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем 20-22 градуса. И в Бресте ночью плюс 8-10, днем 22-24 градуса тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире шоу «С толком».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Реклама.
1: Шоу с толком на Радиус ФМ.
0: На Радиус ФМ. Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами. Для слушателей старше 16 лет.
2: Сегодня мы поговорим о досуге и месте, которое многие недооценивают. Плавание и городские бассейны. Почему для одного человека час в воде – это лучший способ перезагрузиться, а для другого – физическое и эмоциональное истощение? Почему тренажерный зал не может дать того эффекта, за которым мы идем на водную дорожку, и какова популярность бассейнов сегодня? Я Влад Кучков, у нас в студии мастер спорта и тренер по плаванию Марина Петровская. Марина, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: В принципе, давайте начнем с того, что я для наших слушателей немножко введу в курс дела. Мы перед этим общались, обсуждали вопросы, примерные темы, и Марина сказала, ну, сегодня что-то прям обывательское. У меня настолько замылился глаз, что эти вопросы кажутся какими-то простыми. Давайте начну с самого банального из них. Марина, вам вообще самой сильно нравится плавать? Не надоело за столь большой промежуток времени?
3: На самом деле, да, уже прошло достаточно много лет, наверное, лет 20, как я уже в водной среде. То есть с самого детства началось. Непосредственно тренировки, спорт профессиональный, сейчас уже тренерская карьера. То есть можно сказать, что всю свою жизнь я тем или иным боком нахожусь в воде. Вы знаете, может быть, порой иногда это надоедает, но занимаясь каким-то другим видом деятельности, все равно возвращаешься к воде, как к чему-то родному, приятному, и то, что действительно может тебя расслабить и вернуть в нужную колею, скажем так.
2: Вас в этот вид спорта привели родители или вы сами изъявили желание?
3: Да, родители, мои тети и папа, они занимались плаванием в детстве тоже. Плюс лучший друг моего папы, он стал моим первым тренером, соответственно, как будто бы это все было предрешено.
2: Но мы, кстати, вот разговаривали, расскажите, вот для наших слушателей, Марина, оно же имеет древнеримские корни, что означает? С латиницы, наверное?
3: Да,
2: морская. Да, морская, и вы сказали еще по знаку зодиака вы рыбы.
3: Да.
2: Вот видите, в принципе.
3: Все карты сложились.
2: Поэтому родители, наверное, все знали, решили отдать. Хорошо, у вас, Марина, еще есть пару достижений, таких громких, я не буду их даже сейчас проговаривать. Расскажите сами, пожалуйста. Вот у вас есть отличная возможность похвастаться в хорошем смысле, поэтому слушаем вас.
3: Да, я занималась плаванием, как многие из вообще ребят из Беларуси. Я доплыла до кандидата мастера спорта. Далее.
2: Что нужно было для этого, кстати?
3: Усердно тренироваться.
2: Ну, а именно какие нормативы сдавали?
3: Так, уже даже тяжеловато вспомнить.
2: Ну, значит, там ничего такого интересного, наверное. Самые классические.
3: Нужно было, по-моему, если я не ошибаюсь, на текущий момент, чтобы выполнить кандидата мастера спорта, нужно участвовать, во-первых, на областных соревнованиях, либо республиканского разряда, точно не помню, и нужно выполнить определенный норматив по времени, то есть определенную дистанцию по определенному времени проплыть. Если проплываешь, все, тебе присуждается этот разряд. Ну и мастер спорта, соответственно, тоже. Угу. Норматив – определенное время нужно выполнить.
2: Так, мастер спорта у вас есть, но вы еще что-то там переплывали, насколько я знаю. Расскажите, пожалуйста, про это, наверное, самое интересное.
3: Вот, мастера спорта я уже выполнила непосредственно по подводному спорту, немножко другое ответвление от плавания.
2: О, ничего себе.
3: Да, после вот карьеры плавательной я решила еще немножко задержаться в мире спорта, скажем так. Вот.
2: Поглубже, так скажем.
3: Да, поглубже, нырнусь поглубже.
2: Uh-huh.
3: После завершения карьеры я уже начала тренировать и больше погружаться в мир открытой воды. Открытая вода, это уже выходит за рамки бассейна, это наши водоемы. В Беларуси плавают, например, вот в Минске конкретно мы тренируемся на Вяче, я вместе со своими учениками. И также появляется возможность переплывать различные водоемы. Вот уже скоро стартует заплыв на Минском море. Есть дистанции 1 километр, 3 километра, 5 километров. Это переплыть Минское море непосредственно. И дистанция 10 километров для самых таких матерых, отважных. Это туда и обратно.
2: А подскажите, кто это организовывает? Лично вы, либо какая-то федерация?
3: Нет, мы просто как участники. Вот наши спортсмены, они принимают участие. Заплыв называется Ice Swim Open. Он будет в конце августа. Точное число
2: Ну, сейчас не назову.
3: Да, сейчас не назову, нужно будет посмотреть. Но в целом любой желающий может принять там участие. По-моему, там даже есть 500 метров заплыв.
2: То есть может просто зарегистрироваться в интернете, да, подать заявку. Но это, в принципе, да, информация для тех, кто уже захочет проплыть. Угу. Есть даже возможность в Беларуси. Так, не перебиваю вас. Отходим от наших водоемов. Вы покоряли и мировые, так скажем, открытые пространства.
3: Да, мы часто ездим с ребятами на заплыв в Стамбуле, в Турции. Это заплыв через Босфор. Я сама лично два раза его переплывала, этот Босфор.
2: Туда-обратно сразу?
3: Нет, только туда. Там 26,5 километров. Но она такая тоже интересная. Она подходит как для любителей, как для новичков, так и для уже ребят, которые хорошо плавают. Ее особенность в том, что она проходит по течению. То есть плыть, ну, как бы немножко легче, скажем так, чем в обычной воде. Например, там у нас на Вяче. Немножко легче. Но вместе с этим это очень живописный заплыв, потому что, ну, все-таки это великий Стамбул, разные мечети, замки с разных сторон. Это очень классно.
2: Вы, в принципе, плыли и даже рассматривали пейзажи.
3: Да, да. Я вообще всем рекомендую на таких заплывах получать именно удовольствие, нежели чем бороться за секунды. Конечно, кто стремится на результат, на место, надо постараться, надо поработать. Но ребята, которые там впервые принимают участие, я всегда рекомендую получить удовольствие и действительно кайфануть.
2: Слушайте, и такое прекрасное достижение в копилочку, еще и пейзажами насладились.
3: Вообще класс.
2: Только
3: одни плюсы.
2: Да. Хорошо, возвращаясь все-таки к нашим уже крытым бассейнам. Сейчас у нас лето, хорошая погода, временами не очень. Но все же, насколько вот, особенно летом, я акцентирую, загружены городские бассейны? И сильно ли отличается вот летний сезон, зимний? Посещают ли вообще городские бассейны сейчас?
3: Вы знаете, летом очень сильно разгружены бассейны. То, как я вижу, например, в вечернее время, когда обычно очень много людей, сейчас достаточно мало. То есть люди, ну, скорее всего, куда-то уезжают за город, может быть, они больше предпочитают, опять же, тоже озеро. Поэтому бассейн более свободный. И, наверное, для людей, которые хотят начать, это прям самое классное время, когда будет максимально комфортно, и вы сможете сосредоточиться непосредственно на своем здоровье, задания на свои тренировки. Поэтому комфортно. Зимой и в осенний период людей становится больше, потому что это как мы все привыкли, сентябрь — это новая жизнь. Все начинают учиться, все начинают заниматься своими хобби, интересами. И все-таки людей становится побольше. Дети возвращаются с каникул. То есть очень много там групповых разных занятий для детей тоже. Поэтому, возможно, более загружен бассейн. Однако всегда для желающего начать найдется место.
2: Но можно сказать то, что бассейны пока что свою популярность точно не потеряли?
3: Нет, нет, нет. Конечно же, мне кажется, даже вот любительский спорт и, ну, вообще в целом здоровый образ жизни, он набирает обороты за последнее время и только-только разгоняется.
2: Ну и, в принципе, прекрасно. Хорошо, для тех, кто еще, может, сомневается, идти в бассейн или нет, может, каких-то пару плюсов. Есть такое мнение, то, что вода расслабляющим эффектом обладает. Угу. Может, про это что-то скажете, миф или правда?
3: Я думаю, что это правда. И это связано просто элементарно с физикой, потому что у нас вода, она в 1000 раз плотнее, чем воздух. И поэтому, погружаясь в воду, она тебя как бы обволакивает и создает такой массажный эффект, скажем так.
2: Да, кстати, вот что происходит с мышцами.
3: Да, и из-за этого, соответственно, мышцы расслабляются, и просто само нахождение в воде, даже не нужна интенсивная тренировка, оно является таким как бы целебным, потому что многие врачи, например, назначают бассейн как физиотерапию какую-то, да, реабилитационную терапию. И это связано как раз-таки с этим свойством.
2: Хорошо, главный страх обывателей еще есть такой: хлорка, бактерии, химический запах в бассейнах. Насколько оправданы эти опасения?
3: Тут смотря чего именно бояться. Хлорка, она у нас является как раз таки таким химическим элементом, который обеззараживает непосредственно среду, в которой находится. То есть ее бояться не нужно, наоборот, это проявление безопасности, скажем так, в воде. И разные бассейны, они обеззараживаются разным путем. Какие-то хлорированием, какие-то другими путями. И бывает действительно, что у некоторых людей проявляются аллергии на вот эти реагенты. такое бывает, действительно. Может быть, вам нужно просто поменять бассейн, сходить в другой, и, возможно, вам будет там комфортнее.
2: Ну, в принципе, это, скорее всего, такие единичные случаи.
3: Да, это скорее как исключение, и в этом нет ничего абсолютно страшного. Вы можете попробовать. Если что-то пойдет не так, просто пойдете в другой бассейн.
2: Как вы правильно сказали, у нас здоровый образ жизни, он только набирает популярность. Сейчас очень многие начали ходить вот в тренажерные залы. Угу. И вот скажите, если сравнивать тренажерный зал и бассейн, понятное дело, скорее всего, какие-то немного другие разные функции выполняют, но все же, может, вы какие-то плюсы назовете бассейна по сравнению с тренажерным залом, или вообще их лучше как-то соединять? Если объединять, то как? Вот на эту тему давайте поговорим.
3: Угу. Вы знаете, это прям какая колоссально разная нагрузка на организм, тренажерный зал и бассейн. И в целом в жизни человека должна быть и такая, и такая. То есть это силовая и какое-то кардио. Это, конечно, в идеальном мире. Угу. Но понятное дело, что не у всех есть только возможности посещать и тренажерный зал, и бассейн. И тут, наверное, скорее просто кому что ближе, кому что больше нравится. Покачаться, какие-то силовые упражнения, опять же, что касается формы, то есть многие люди стремятся как раз-таки за красивым телом, за здоровьем в том числе, чаще всего, в первую очередь, за красивым телом. Я бы, наверное, на первое место в таком случае отнесла все-таки тренажерный зал. Uh-huh. Потому что силовые тренировки как раз-таки это более точеная такая фигура. А бассейн — это у нас уже про развитие сердечно-сосудистой системы, кардио, наше сердце. Больше вот в сторону непосредственно вот этих факторов. Однако при регулярных интенсивных тренировках тоже, конечно же, люди приобретают красивую форму и психологическое равновесие, спокойствие.
2: Широкие спины, там говорят, у пловцов очень.
3: Да, но это если много тренироваться. Конечно же, за один раз в неделю 45 минут широкой спины не накачаешь. Кстати, у многих девушек такое есть опасение, что вот я пойду в бассейн, буду плавать, и я буду как Майкл Фелпс, сразу у меня будет очень широкая спина. Нет, нет, нет. Во взрослом возрасте уже не так уж и просто развить такие масштабы.
2: Хорошо, если переходить в одну плоскость кардио, есть более распространенные варианты, как бег, также 10 тысяч шагов многие прохаживают. Вот это, в принципе, уже очень похоже с плаванием. Но какие, может, есть плюсы для тех людей, которые решат вместо бега, например, пойти поплавать? Вот что на эту тему скажете?
3: Такое одновременно для кого-то плюс, для кого-то минус в бассейне — это то, что не меняется картинка. То есть, когда мы плывем, мы сосредоточены только на себе, мы видим под своими глазами мелькающую плитку, то есть мы плаваем от бортика к бортику. Это, с одной стороны, кому-то может показаться скучно, но, с другой стороны, человек, который уже плавает, он точно меня поймет, что это дает возможность сосредоточиться именно на себе, на своем сознании, на том, что происходит внутри, и не отвлекаться на какие-то внешние факторы. То есть люди, которые занимаются плаванием регулярно, они лучше себя чувствуют, лучше себя понимают, ведут какой-то диалог с собой, и им необходимо становиться интересными самим себе, потому что иначе они просто не смогут выдержать эту тренировку. Поэтому часто из-за этого называют плавание спортом интеллектуалов. Все-таки нам нужно быть интересным самим себе, чтобы вести этот постоянный внутренний диалог.
2: Ну и, в принципе, может, какие-то идеи придут. Я вот, кстати, сейчас задумался, в бассейнах же не играет какая-то музыка.
3: Чаще нет.
2: Чаще нет, да. Многие, когда бегают, они просто наушники надевают и слушают музыку, да, и, в принципе, сами с собой не разговаривают. Есть случаи, конечно, когда люди на пробежке этим занимаются, но, в принципе, если, да, хотите каких-то свежих идей, переосмыслений,
3: да,
2: то бассейн.
3: Да, свежих идей, и плюс ко всему, в плавании все-таки у нас задействованы все группы мышц, у нас работают и руки, и ноги, опять же, по сравнению с тем же бегом, более интенсивно работают и спина, и руки, и ноги, как я уже сказала. Равномерное дыхание, тоже оно постоянное, и все это складывается как такую медитацию, скажем так. Поэтому именно для психологического здоровья это очень-очень сильно полезно. Также мои многие ученики тоже отмечают, что именно их душевное состояние, оно приходит к большему равновесию после занятий плаванием.
2: Хорошо, а если практической пользе переходить, насколько хорошо сжигает плавание калории? Есть такая у вас информация примерно? Или, в принципе, оно примерно так же, как бег, как ходьба, не выигрывает в этом плавании?
3: Мне кажется, что бег, конечно же, больше сжигает калорий, но, опять же, если у человека есть желание похудеть, привести себя в форму, то все-таки для него будут более оптимальные силовые тренировки. Почему? Потому что с помощью силовых тренировок мы строим такое тело, которое будет сжигать больше калорий просто в лежачем положении. То есть большие мышцы, они требуют больше энергии, соответственно, больше жгут калорий. Вот. Плаванием мы, к сожалению, такое тело можем, конечно, построить, но это займет прям долгие годы. Однако плавание скорее больше про вот сердечно-сосудистую систему, про развитие сердца, про профилактику каких-то заболеваний, тоже связанных с вот этим. Конечно, калории жгутся, но вместе с этим после бассейна очень хочется кушать. Это факт.
2: Ну хорошо, тогда в принципе уяснили. Если хотим худеть, то не сразу мчимся в бассейн. Наверное, лучше тренажерный зал. Худеем и только потом в бассейн. Хорошо, если все-таки решились, то к какому бюджету нужно примерно готовиться? Сколько в среднем стоит месячный абонемент или посещение там разовое в неделю?
3: Угу. Если человек уже умеет плавать каким-то образом, может быть, раньше научился, он может ходить в бассейн самостоятельно. Проход в бассейн в Минске стоит 10-15 рублей, примерно такие стоимости, в зависимости от бассейна.
2: Разовое посещение?
3: Разовое посещение, угу. Да. Ну, абонементы, конечно же, в разном бассейне тоже по-разному. Ну, примерно стоит полагаться на такую цифру. Если человек не умеет плавать, тоже есть очень много разных вариантов. Есть групповые занятия, есть индивидуальные занятия. Тут уже смотря какие возможности у человека. Если говорить про групповые занятия, ну, наверное, средний месячный абонемент будет стоить 200-250-300 рублей, наверное, вот так. Это два раза в неделю занятия в течение месяца. Индивидуальные тренировки, ну, тоже по-разному. Я думаю, стартуют там от 50 рублей там, до 150 рублей, тоже в зависимости от возможностей.
2: Хорошо, а сколько нужно примерно занятий и времени с тренером, чтобы уже уверенно поплыть, не паниковать на глубине?
3: Вот это тоже такая очень
2: скользкая
3: тема, потому что, опять же, все очень индивидуально. Каждому человеку нужно разное время для того, чтобы как-то прийти вот какому-то желаемому результату. Некоторые люди не боятся воды, соответственно, им, возможно, пару занятий достаточно, чтобы получить какие-то азы, фундаментальные знания, как дышать, как лежать, как делать какие-то простые движения. У некоторых людей есть страх воды, есть сильный страх воды. На это может потребоваться больше времени, чем там неделя, две, либо месяц. Просто чтобы хотя бы избавиться от этого страха и уверенно плыть там, где, например, нету дна.
2: Хорошо. Тогда переходим еще к не менее важной теме такого инвентаря, я так назову. Что нужно покупать для бассейна? Ну, понятное дело, это купальник, плавки. Но нужно ли еще что-то? Вот что с собой берут в бассейн?
3: Для начала нужен купальный костюм, плавки либо купальник, шапочка, очки и все. На этом все.
2: Ну, шапочка, очки обязательно.
3: В бассейнах, да.
2: Если я приду, меня выгонят, как происходит?
3: Если правила бассейна предполагают, то скорее вам предложат шапочку из тех, которые имеются у инструктора. Uh-huh. Но, скорее всего, вам скажут, что ее нужно надеть, потому что волосы с головы, они имеют свойство падать и засоряют непосредственно бассейн. Поэтому это больше такое средство гигиены.
2: Ну, в принципе, хорошо, что тогда контролируется.
3: Да.
2: Вы как тренер по плаванию, как лучше посоветуете тем людям, которые уже умеют плавать, просто хотят ходить в бассейн для поддержания формы? Сколько им нужно ходить там раз в неделю или раз в две недели? Какая частота посещения бассейна? Вот что вы посоветуете?
3: Для поддержания здоровья я бы советовала две тренировки в неделю. В целом это базовый минимум для любого вида активности, для того, чтобы что-то все-таки развивалось. и не стояла на месте. То есть это касается не только плавания, а в целом любого вида спорта. Один раз в неделю тоже хорошо, но все-таки этого будет недостаточно, если все-таки преследовать какие-то цели, а не просто там, расслабиться.
2: Ну а если ты совмещаешь чем-нибудь с тем же тренажерным залом, то, наверное, один раз в неделю...
3: Ну, в таком случае, да. Да. То есть, если достаточно. Это одна тренировка в неделю и больше у вас нет никакой активности, то есть у вас сидячий образ жизни, то, ну, все-таки этого будет маловато. Если в целом другая активность в жизни присутствует, то как какое-то разнообразие может быть вполне себе.
2: Ну, в принципе, подведу уже черту под сегодняшним разговором. Бассейн, как мы выяснили, это не просто спортивный объект, а тем более не способ сжечь лишние калории. Выяснили, что вода смывает усталость, также весь этот ментальный шум. А главное – плавать правильно, слушать свое тело и не превращать релаксацию в бессмысленную гонку за километражом. Добавляйте глубины, смывайте стресс и проводите каждый день с пользой. В студии был Влад Кучко. До встречи в следующих выпусках.
1: Шоу «С толком» на Радио ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiosfm.by. Радио ФМ о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер порывистый, днем местами сильно порывистый. В Минске ночью плюс 9, 11, днем 18-20 тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 10-12, днем 18-20 градусов. В Гродно ночью 9-11, днем 20-22 тепла. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем 20-22 градуса. И в Бресте ночью плюс 8-10, днем 22-24 градуса тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Вика, и однажды ей признался в чувствах хороший парень. Он был добрым, внимательным, искренним, но Вика не чувствовала того же. Поэтому честно сказала: «Прости, но отношений я не хочу». Парень расстроился, а вот дальше произошло неожиданное. Вместо облегчения Вика почувствовала вину. Она постоянно думала: «Может, я его обидела?» Хотя понимала, своих чувств она изменить не могла.
3: Не понимаю. Она же не обманула. Почему тогда чувство вины?
2: Потому что многим из нас с детства сложно разочаровывать других. Мы привыкаем, что быть хорошим человеком значит делать людей счастливыми. Не расстраивать их, оправдывать ожидания. И когда кто-то страдает из-за нашего решения, мозг легко делает вывод: если человеку больно, значит я виноват. Хотя это не одно и то же.
3: То есть чужая боль автоматически превращается в ее ответственность?
2: Да, но в отношениях есть важная разница между причинить боль и причинить вред. Если Вика обещала любовь и обманула, это одно. Но если она честно сказала о своих чувствах, она не сделала ничего плохого. Да, отказ может огорчить человека, но огорчение – естественная часть жизни.
3: Получается, иногда мы путаем доброту с обязанностью отвечать взаимностью.
2: Очень часто. На самом деле ни один человек не обязан любить другого в ответ только потому, что тот хороший. Иначе отношения строились бы не на чувствах, а на чувстве долга. А это редко делает людей счастливыми.
3: То есть согласиться из жалости – это не доброта.
2: Скорее наоборот. Психологи считают, что честный отказ обычно бережнее, чем отношения без искренних чувств, потому что надежда на то, чего нет, ранит сильнее, чем правда. Поэтому признайте, чужие чувства важны, но вы не можете полностью за них отвечать. Не путайте отказ с жестокостью. Можно отказать мягко и уважительно. Помните, что разочарование не катастрофа. Люди умеют переживать отказ и двигаться дальше. И не требуйте от себя невозможного. Нельзя управлять тем, кого мы любим, а кого нет.
3: То есть быть хорошим человеком – это не значит всегда говорить «да».
2: Иногда самое честное и уважительное слово в отношениях – это «нет». И чувство вины после отказа часто говорит не о том, что вы поступили плохо, а о том, что вам не безразличны чужие чувства. Но заботиться о чувствах другого человека не значит жертвовать своей правдой.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Radius FM.
4: I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older. But fuck it, it was something to

0: очень скоро. Радиус FM, Радиус FM. На волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. Осознанное родительство должно стать модным трендом. Об этом заявил президент Беларуси. По его словам, сегодня семьи получают значительную материальную поддержку. Однако детей рождается меньше. В 2015 году в Беларуси родились почти 120 тысяч детей, а в 2025 – около 55 тысяч. По мнению главы государства, базовой моделью для семьи должны стать двое детей, а лучше трое и больше. На 1 августа в Беларуси открыто 155 700 депозитных счетов «Семейный капитал». При этом принято более 102 тысяч решений на досрочное распоряжение средствами. Чаще всего деньги тратят на улучшение жилья – 80%. Еще 10% на образование, 9% на медицину и 1% на товары для людей с инвалидностью. Напомню, с 1 января размер семейного капитала составляет 35 505 белорусских рублей. Рентгеновские сканеры для проверки ручной клади в Минском метро не опасны для пассажиров. В пресс-службе метрополитена пояснили, что досмотровые камеры имеют специальную радиационную защиту, а сами сканеры не содержат радиоактивных веществ. После проверки вещи не становятся радиоактивными, а каждый сканер ежегодно проверяют на уровень излучения. В Исландии и Испании отели резко подорожали из-за полного солнечного затмения. 12 августа жители Европы увидят первое в 21 веке полное солнечное затмение. В Рейкьявике номера в отелях стоят больше $1000, на 140% дороже, чем год назад. В испанской Ла-Корунье цены выросли вдвое, в Бильбао на 59%. Испания рассчитывает получить от этого около 342 миллионов евро. А в Минске одной из лучших точек для наблюдения солнечного затмения может стать Минское море. Все благодаря открытому горизонту в западном направлении. В Беларуси затмение начнется около 20:10, но солнце будет всего в 3 градусах над горизонтом, поэтому увидеть удастся только начало затмения. Почти сразу после этого оно скроется. Полную фазу белорусы наблюдать не смогут. Это был заключительный на сегодня выпуск новостей о погоде. Далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер порывистый, днем местами сильный порывистый. В Минске ночью плюс 9, 11, днем 18-20 тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 10-12, днем 18-20 градусов. В Гродно ночью 9-11, днем 20-22 тепла. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем 20-22 градуса. И в Бресте ночью плюс 8-10, днем 22-24 градуса тепла. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама.
2: Алиса, как слушать музыку без подписки?
3: Все просто. Слушай Радиус FM.
2: Алиса?
3: Уже включаю.
0: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
2: Реклама. Радиус FM.

0: Технодзен. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Представь классическую ситуацию на выставке, конференции или важной деловой встрече. Ты знакомишься с потенциальным клиентом. Очень красиво ему все расписываешь, рассказываешь о своем проекте, перспективах и в конце обмениваешься с ним визитками. А вечером этот аккуратный кусочек картона благополучно отправляется в стопку таких же забытых бумажек на рабочем столе или вовсе в ближайшую мусорку. В итоге первый контакт потерян, а твой бренд никак не зацепил человека. А как было бы круто протянуть вместо обычной бумаги гаджет из будущего, который прямо в руках клиента превращается в мини-кинотеатр с твоей презентацией. Впечатлить партнеров и выделиться среди сотен конкурентов можно теперь с помощью всего одного девайса.
0: Технодзен.
1: Это девайс VidCard. Ультратонкая электронная визитка с встроенным 5-дюймовым экраном, вдохновленная гаджетами из Call of Duty. Наверное, ты слышал о такой игре. Стоит человеку взять ее в руки, как на ней тут же автоматически запускается твой рекламный ролик, портфолио или личное видеоприветствие. Главное суперсвойство такой карточки – это гибрид физического экрана и цифровых функций. Внутри стоят аккумулятор, память и NFC-чип. Приложив карточку к смартфону клиента, ты можешь мгновенно открыть ссылки на свои соцсети без всяких сторонних приложений и QR-кодов. Вся настройка идет через смартфон, а встроенная аналитика даже покажет, кто и когда просматривал твой профиль и под каким именем ты записан у него в контактах. Обойдется такой девайс примерно $85. Это около 250 белорусских рублей. Лично мне кажется, это идеальный инструмент для маркетологов, блогеров или предпринимателей. Такую визитку точно никто не выбросит в мусорку. Ее скорее будут показывать клиентам, коллегам и пересматривать всей фирмой.
0: Технодзен на Радиус FM.
2: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер порывистый, днем местами сильно порывистый. В Минске ночью плюс 9, 11, днем 18-20 тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 10-12, днем 18-20 градусов. В Гродно ночью 9-11, днем 20-22 тепла. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем 20-22 градуса. И в Бресте ночью плюс 8-10, днем 22-24 градуса тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкаст».

пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и включайся в розыгрыш аэрогриля. Слушай фрагменты песен, ставь оценки, заверши тест и получи шанс на победу. Радиус FM. Волна топовой музыки.

рекламы. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер местами по стране сильно порывистый. Днем в Минске, Витебске и Могилеве плюс 18-20, в Гродно и Гомеле плюс 20-22, в Бресте 22-24 градуса. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении на Радиус ФМ.
0: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИО СФМ с Кириллом Громовым.
1: Тройку лидеров нашего чарта в прошлый раз замыкал Тедди Свим с треком «Мистер Новитал». BTS, красавчики, забрали второе место с треком «Swim». Ну а золото нашей рейтинговой таблицы досталось Tame Impala и Дженни с треком «Дракула». Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер местами по стране сильно порывистый. Днем в Минске, Витебске и Могилеве плюс 18-20, в Гродно и Гомеле плюс 20-22, в Бресте 22-24 градуса. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер местами по стране сильно порывистый. Днем в Минске, Витебске и Могилеве плюс 18-20, в Гродно и Гомеле плюс 20-22, в Бресте 22-24 градуса. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.